0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 5-10, в Витебске 7-9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

включи настроение.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск. Утро твоего города.
0: Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
0: Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.

новый сезон на Радио Вере. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск. Утро твоего города. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: прекрасно.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Вырашивший комплексный подход до вырашения проблем мясовых жихаров.
1: Сустречи прошли в формате открытого диалога. Жихары населенных пунктов подняли темы, которые тычатся жизнеобеспечения и комфортного проживания. Особливая увага была уделена питаниям введения присядибных господарок, одной из ключевых сфер для сельской мясовости. Депутаты дали тлумачение по шерогу позиций, узявшие частку питанию на контроль для дальнейшей пропрацовки.
0: После приема у Астрона депутаты наведали краму, якая належить Полоцкому рынку. Мета визиту – ознайомиться с ценоутворением на социально значные товары, а так само обмерковать на месте с покупниками и продавцами актуальные питания гандлевого обслуживания.
1: На передодні Дня народного единства на базе Шашницкого центра дзяцей и молоді отбылася урачистая церемония уступления у рады громадских объединений. У святочной зале собрались простуники нескольких поколений, гоноровые гости, навученская и працовная молодь, продемонстрировавшая единство и сгуртованность. Витала удельников старшиня районной организации ветерану Валентина Коваленко. Эстафету единства открыли самые молодшие. Во урачистой обстановке они стали октябратами. Рады пионеров пополнили старейшие хлопцы и девчаты. Для них начинается новый шлях у Союзе молоді. Пожидание для них прогучало от первого секретаря райкома БРСМ Виктории Жарнасек.
0: Финальным аккордом мероприемства стало вручение членских билетов громадского объединения «Беларусь».
1: С вами «Раніца Придзвіння» на радио «Вітебск». У городку прошли занятки по подрыхтовке доброхвотников отрядов народных ополчений сельсоветов. Удельники мероприемства надали увагу теоретичным аспектам и практичным навыкам обыходжения со зброей и оказания пешей медицинской допомоги. Удел у пешем этапе в учню приняла старшиня райвыконкам Ирина Полякова, якая подкреслила, что важно систематично проводить навучание людей, готовых в выпадку необходимости стать на оборону своего дома, семьи и родного краю. Военный комиссар района Илья Миколаевич довел присутным основные положения закона Республики Беларусь об народном ополчении.
0: Практичный этап прошел на базе городоцкого РАУС. Тут доброохотники отпрацевали реальные тактичные деяния на мясовости и допомоги силовым структурам в умовах военных становища, навыки первой допомоги потерпелым.
1: Прихожее мероприемство для молодых медиков наладили в Ушацкой центральной районной больнице. На встречу с 10 специалистами, которые приступили до працы месяц тому, запросили администрацию медустановы, коллег ветеранов Галины. Удельники наведали музей народной славы имя Лобанка, а так само музей сядибу семьи Быкова на территории ЦРБ. Заклали аллею угличных рослин. Завершился же день по уже доброй традиции за круглым столом. Девчаты, трое из яких ушачанки, поделились уражениями о первом працу месте. Рассказали про свои планы на перспективу. От профсоюзного комитета ЦРБ молодые специалисты отримали сувениры.
0: Эдукация. Педагогичная конференция лёзненских педагогов стала выдатной пляцовкой для обмена передовым опытом. Особливый акцент у выступлениях спикеров был сделан на патриотичном выховании, якое президент нашей страны называет основой нашей национальной идентичности. Керовник по военно-патриотичным выхованиям Веляшковицкой школы имя Алексея Данукалова Дянис Шинкевич представил целостную систему працы с молодью. Наставник Крынковской средней школы Наталья Сударикова розповіла об використанні адукаційного туризму як інструмента виховання громадянськості.
1: Про потребування часу і реалізації стратегії «Білорусь інтелектуальна» говорив наставник середньої школи ім'я Марії Октябрська Андрій Молотков, презентувавши модель навчання на базі школьного інженерно-технічного центру.
0: Расонские ратовники проверяют дамы жихаров района, каб не допустить трагедий. Это профилактичная мера после 11 пожаров с початку года, у яких за курение уже загинули 2 человеки. Работники ведомства обыходят дамы людей, схильных до алкоголю, проверяют справность печи и электропроводки. А так само контролируют, те працуют у покоях автономные пожарные оповещальники.
1: Ратовники нагадывают, что за опушние 10 годов больше загинувших на пожарах у районе потерпели за шкодных звычек и бестурботности. А цигарета у ложку в нецвярозом стане – это прямый шлях до гибели.
0: Анонсы. До 15 вересня у Лёзненской центральной районной библиотеки ладится святочный тыдень до Дня библиотек Беларуси. Усіх аматоров книжного читания чекают сюрпризы для детей. Хит-парад новинок, выстава любимых книг читачов, иллюстрованная выстава про нашу историю. А кульминация свята 15 вересня у 15:01.
1: 15-16 вересня стадион «Энергетик» станет центром спортивных подей. 9-й открытый кубок Чашнинского района сярод

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.

0: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил намерение приехать в Беларусь. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков после встречи с главой ВОЗ на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МИД. По информации ведомства, встреча прошла в русле развития практического взаимодействия Беларуси с организацией. Глава ВОЗ выразил намерение посетить Беларусь для ознакомления с национальными подходами к медицинскому обеспечению граждан, обмена опытом в отдельных областях оказания медицинской помощи и более глубокого изучения иных белорусских практик, представляющих интерес для ВОЗ, отметили в пресс-службе.
1: В мире.
0: Латвийский союз зеленых и крестьян отозвал своего министра благосостояния Рениса Узулниекса, которого 12 сентября задержала полиция за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщило латвийское телевидение. Отмечается, что политинформирование также приняло решение исключить экс-министра из своих рядов. Временно исполняющим обязанности на этот пост назначен действующий министр земледелия Улдис Аугулис. Хакеры, взломавшие сети властей Берлина, выложили в открытый доступ секретные документы, в том числе о полетах дронов. Об этом сообщает Билд со ссылкой на издание Билд. В результате атаки хакерской группировки Ресида у властей Берлина украли более 5 терабайт данных, около 1,5 миллиона файлов. Хакеры потребовали за них около 2 миллионов евро, но после истечения срока 4 сентября, названного для оплаты, опубликовали архив в интернете. Среди утечек Билд обнаружили сотни документов о дронах и уязвимых перед ними инфраструктуры Берлина. Исследователи из Китайской академии геологических наук реконструировали облик Гондваны, древнего суперконтинента, существовавшего порядка 550 миллионов лет назад, информирует Мир-24. Благодаря обнаружению ранее неизвестных фрагментов земной коры, его площадь теперь оценивается в 80% всей суши планеты. Специалисты проанализировали более 25 тысяч образцов магматических пород и с помощью искусственного интеллекта выявили погребенные участки коры в Азии, Европе и Северной Америке. Ранее считалось, что Гондвана занимала около 64% суши, пишет Daily Mail. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
2: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Каждое утро.

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: И доброе, бодрое утро, друзья! 14 число, запомните его таковым. Да, понедельник на календаре. А это значит, что, во-первых, начало рабочей недели, но, во-первых, новый сезон на волне Радио Витебск стартует прям незамедлительно. Уже сегодня, уже сейчас, с данной минуты новый сезон, представляете? Нет, ну хотя он был еще в полночь новым. Да, и тем не менее, ой, вы бы только видели Гордееву. Да, она думает, что давай еще накидывай, на. Теперь передаю слово ей. Она вам сейчас скажет, что новый сезон тоже. Давай, не
2: стесняйся. Мне просто кажется, ты неправильно понимаешь мои жесты глазами. Но в целом, да, друзья, то, в чем Влад действительно прав, то в том, что стартовал новый сезон. Немножечко обновились мы, немножечко что-то поменяли для вас, что-то сделали интересное. Ну, а из самого такого интересного, из того, что нужно знать абсолютно всем, вот буквально в 7:09 утра, это то, что розыгрыш на волне стартует сегодня, и их будет необычно много.
1: Прямо сейчас, незамедлительно, разыгрываем. Между прочим, трек на волне Радио Витебска. Итак.
2: Вау, ну и отличный приз от Кузьмина, поэтому, друзья, тут я не участвую.
1: Друзья, вместе с вами у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу обновленное, освеженное. Погнали, полетели.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.
6: I've been

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: друзья, решили мы вас спросить, да как начиналось ваше утро сегодня? Вот первое, что вы проснулись, о чем вы подумали? Вот, знаете, мы думали 100%. 100% же думали про новый сезон, да?
1: Нет, ну, по-любому мы думали, мы должны были думать, мы не имели права не думать.
0: Ну, хорошо. А знаете ли вы, что вчера еще, между прочим, Алексей Шундюков стал победителем Юка Джимханы Драйв, да? Вот куда мы разыгрывали драйв-такси, а также, помимо того, что он взял финальную серию этого сезона, вот вчера, которая состоялась, так он еще и весь сезон выиграл, оказывается. Вот, пожалуйста.
1: Ну вот, пожалуйста, вот такие витебчане у нас присутствуют. Да. Присутствуют на волне, присутствуют в нашей жизни. Да и вообще, мне кажется, все те, кто вчера сходили на гонки, однозначно не пожалели.
0: Кто был, кстати, ставьте плюсики к нам в чат. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Давайте с вами немножко как-то посплетничаем, поговорим за рамками эфира. Что кому понравилось, что кому не понравилось. Что бы хотели лично вы. Кстати, как наши победители там, дрифт-такси, вот
1: живые?
0: Это вот.
1: Понравилось
0: ли все, да. Поэтому все замечательно. С вами на одной волне, друзья. Продолжаем, раз будет шоу.
2: Go, go, go! С 14 сентября новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: знаешь, если так коротко и по делу, то говорят, что сегодня, ну, мало того, что понедельник, но это и так мы знаем, просто, наверное, кому-то нужно напоминать, вдруг кто-то все еще в воскресенье живет. Ну, ладно, не об этом. Собственно, сегодня говорят, что овнам и девам нужно менять рабочий график из-за того, что какие-то новости сверху придут. Ага. Близнецы и рыбы вас ждут удачное совпадение в деньгах. Это так, коротко и по делу. Так. А вот весы и козероги вам звезды обещают удачный вечер, который изменит личные планы. Кому здесь нужно завидовать? Рассказывай.
1: Ну все, гороскоп закончен. Итак, коротко и ясно получили. Все, едем дальше, друзья. У нас
0: нет, так-то половиночку пропустили, знаешь.
1: Ну ладно, давай наверстывать упущено. Не знаю, кому там что конкретно нужно.
0: Ты прослушал, ладно, я поняла. Давай заново.
1: Не знаю, кому там что конкретно надо. Вообще, я не астролог ни капельки. Знаешь, доверяю тем людям, которые нам присылают гороскопы. Вот давай с ними и будем солидарны, либо нет. Узнаем через несколько минут. Поехали. Овны, ваш понедельник начнется бодрее, чем вы ожидаете. Главное, не пытайтесь сделать всю недельную работу до обеда. Выберите одну цель и вперед. Сегодня получится то, что давно откладывали.
0: Получается, овну сказали только одну цель.
1: Ну, а он выбрал, как всегда, 7.
0: Ну, 8-я рабочая. Объяснить всем остальным, как правильно работать, тут они точно мастера. Что касается тельцов, тельцы, да, выходные закончились. Да, кровать утром была особенно убедительна, но стоит только раскачаться, и день пойдет отлично. Сегодня вас может ждать приятная новость или маленький денежный бонус.
1: Ну, после слов «денежный бонус» тельцы уже встали 100%.
0: Ну, даже 10-й будильник не понадобился.
1: Близнецы, близнецы, сегодня главное направить свою энергию в правильную сторону. Общайтесь, предлагайте идеи, знакомьтесь именно через людей. Сегодня может прийти что-то интересное.
0: Главное, поменьше разговоров возле кофемашины.
1: Ну, это еще почему?
0: Ну, они же, как всегда, придут за кофе в 9.05, а возвращаются на рабочее место только в 10.40.
1: А зато знают все новости отдела.
0: Раки, никаких понедельник все испортил. Сегодня настроение зависит только от вас. Добавьте любимую музыку, вкусный завтрак и не обращайте внимания на мелочи. Ближе к вечеру день приготовит что-то приятное.
1: Например, окончание рабочего дня.
0: Влад!
1: Ну, что-то приятное же сказали. Львы, понедельник создан для вашего эффектного появления. Пришли, улыбнулись и будто бы вчера вечером говорили, я завтра никуда не пойду. Сегодня ваша уверенность поможет решить важный вопрос.
0: Ну, лев же даже в понедельник приходит так, будто все собрались исключительно ради него.
1: А как будто бы не ради него?
0: Ясно, следующий знак. Итак, что касается дев. Может
1: новая
0: быть...
1: неделя, новый список дел. Ты сейчас сделала дев счастливее явно. Вот, поэтому, друзья, у дев все предельно коротко и просто. Весы, не тратьте понедельник на долгие сомнения. Сегодня первое решение может оказаться самым правильным. Меньше, а может быть, больше беру и делаю.
0: Так, чай или кофе?
1: Кофе, естественно.
0: Большой или маленький?
1: Огромнейший.
0: Ясно, поняла. Весы, простите. Скорпионы, ваш понедельник обещает быть интересным. Сегодня может состояться разговор, после которого многое станет понятнее. Только не ищите скрытый смысл во всем.
1: Если коллега сказал вам доброе утро...
0: Возможно, он просто пожелал доброго утра.
1: Слишком просто. Что-то здесь не так. Стрельцы, вам сегодня категорически противопоказана скука. Добавьте в обычный понедельник что-нибудь новое. Маршрут, музыку, место для обеда или план на вечер. Маленькая перемена здорово зарядит на всю неделю.
0: Получается, можно даже после работы не ехать сразу домой.
1: Возможно.
0: Зайдите в магазин.
1: Вот они, приключения после 30.
0: Козероги, вы уже готовы работать? Мы знаем, что да. Но сегодня не надо за один понедельник выполнять план до ноября. Спокойно расставьте приоритеты, продуктивность никуда от вас не убежит.
1: Итак, Водолей, начало недели принесет свежую идею. Не спешите говорить, да ну ерунда, запишите ее. Сегодня самая странная мысль может неожиданно привести к чему-то классному.
0: Рыбы, сегодня не прячемся от понедельника под одеялом. Вас ждет приятное общение, хорошая новость или встреча, которая поднимет настроение. Дайте этому дню шанс вас удивить.
1: Ну и все, даем этому дню на удивление шанс.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля выявил нарушения в бюджетных организациях области. Учительница из Витебска стала жертвой мошенников. В областном центре завершился чемпионат Беларуси по джимхане. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Радио Витебск, утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: друзья, у нас никаких грустных песен не планируется, зато есть одна крутая вакансия для всех, кто хочет стать телеведущим, потому что это именно ваш шанс. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность и, конечно, готовность развиваться в медиасфере. Свое резюме можно отправлять с контактными данными на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: микрофон.
1: Ой, друзья, новый сезон. Мы, как и обещали, подарки и призы, естественно, не заставят вас долго ждать. Вот прямо сейчас начинаем розыгрыш. Вот у нас замечательная игра. Называется она «Закрытый микрофон». Здесь что самое интересное? То, что у нас сегодня необычные вопросы. А вопросы от наших друзей «Волны радио Витебск», от наших артистов белорусских. Вот
2: так вот, понимаете, даже не мы старались, старались другие люди, а мы только подарки раздаем. И да, такое тоже бывает. Главное, грамотный подход к работе. Но, собственно, грамотный подход к игре тоже нам нужен, потому что вы послушаете какое-то мычание прямо в эфире и должны будете угадать, какую же песню намычал тот или иной артист. После этого мы дозваниваемся в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70 и где-то между этим находим 20-30 секунд для того, чтобы зайти на сайт и внимательно изучить положение о проведении розыгрыша. Потому что, друзья, кто-то играть может, кому-то следует уступить тем, кто еще не становился счастливчиком и победителем в наших играх.
1: Но если коротко скажу, то что если вы побеждали в играх и акциях «Второй завтрак», «Стоп-кадр», «Пиццееды», «День рождения Радио Витебск» с июня по август 2026 года, то, пожалуйста, уступите другим. Все остальные милости просим к нам. В общем-то, кто же у нас сегодня первый вопрос свой задаст, это вы узнаете через несколько музыкальных секунд. Все предельно верно и просто, как Настя уже сказала. Будет какая-то песня намычена.
2: В общем, промычат кто-то что-то в эфире.
1: Да. Вам нужно понять, что это за трек. Ну что, давайте внимательно слушать, кто же нам задает первый вопрос и, соответственно, слушать вопрос. 60-20-60-60-20-70.
3: Всем привет! На связи Баронесса. Поздравляю свое любимое радио Витебск с началом нового сезона. Желаю как можно больше позитивных слушателей, хорошей музыки, громкой, качественной. И, конечно же, не забывайте слушать мои песни в новом сезоне. Попробуйте отгадать одну из моих любимых песен.
0: Закрытый микрофон. Угу.

0: Вот знаете, мы планировали вообще давать подсказки, но мне кажется, здесь они определенно не нужны.
1: А понятно, да. Я даже не смотрел, что за трек она загадывает. Но тем не менее, вот это вот...
0: А, это уже и была подсказка, собственно, друзья, для тех, кто пропустил старт.
1: 60-20-60-60-20-70. Звоним, отвечаем,
0: догадываемся. Я знаю, что главного мы не сказали, друзья. Прямо сейчас мы с вами разыгрываем классную портативную колонку. Возможно, это подгонит вас позвонить по номерам телефонов.
1: Кочевый саунд нас с вами ожидает. В общем-то, так, есть у нас зазвонившийся.
0: Сработало.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, что же у нас здесь Марина Барановская загадала?
2: Она загадала песню «Широка река».
1: Широка река. Широка река. Ничего себе!
0: И глубокая река, и счастливый человек. Вот
1: и
0: так можно добавлять.
1: Вы берете и сходу забираете свой подарок от волны радио Витебск. Как ваше имя?
2: Анастасия.
1: Анастасия, очень приятно. Анастасия, как вы поняли, что это именно этот трек? Ой, давайте-ка отходите от радиоприемника, а то мы сейчас с вами...
2: Ну, вот именно по тем нотам, которые вы потом напевали.
0: Все, я поняла, в следующий раз записываем Кузьмина.
1: Супер, здорово. Настенька, передавайте приветы, пользуйтесь моментом. Ну и, конечно же, с нашей легкой руки и с легкой... вот этой вот баронессы напевки вы забираете портативную колонку от волны радио Витебск.
2: Спасибо большое. Я очень рада, что дозвонилась с первого раза. Передаю всем привет, кто не спит и слушает радио Витебск. Вообще большое вам спасибо. Вы создаете настроение с утра и в течение всего дня. Постоянно вас слушаю. Спасибо вам большое. Всем хорошего понедельника, хорошей рабочей недели.
0: Ой, Настенька, спасибо вам большое за такие теплые слова. И в наш адрес Влад натирает глаза. У него там где-то покатилась слеза от ваших добрых слов. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Возможно, вы ему еще что-нибудь скажете, чтобы он там заплакал где-нибудь совсем. Друзья, ну а мы с вами давайте будем слушать, как же все-таки звучал оригинал данной композиции.

0: прозвучало,
1: вау,
0: друзья.
1: Вау, неожиданно это было.
2: Подпевай в следующий раз тоже какой-нибудь из треков. Наша победительница оказалась совершенно права. Марине Барановской отдельный привет от Волны Радио Витебск. Спасибо за поздравления с новым сезоном. Спасибо за вот этот вот задание для наших радиослушателей. Ну и мы идем дальше.
3: Закрытый микрофон. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Все. У меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 7 78.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Поймай меня, если сможешь.
3: Вот знаете, звучим по-новому, но суть. Мы же знаем, как вы любите передавать приветы, поэтому, друзья, никуда от них мы не денемся. Единственное, что конкретно сегодня мы это будем делать немножечко шустрее и с большим разбросом по времени. И знаете, что еще самое важное? Мы будем ловить машины с определенной цифрой, и это теперь наш приоритет.
2: Да, мы сменили немножечко, поменяли, перевернули, переиграли по-новенькому нашу обычную рубрику «От А до Авто». Вот вы ее прекрасно помните. И теперь все те же автоприветы ваши утренние, если она не, например, для каких-то близких знакомых, там, друзей, коллег имеются, вы все так же присылайте, но теперь ловим мы с вами исключительно заданную цифру в номерах автомобилей.
3: Регион, если эта двоечка не учитывается, ну, а все остальное, да, пожалуйста, милости просим. Поэтому, друзья, номер Вайбера 7071071, телеграм номер тот же, ждем ваши автоприветы и цифру.
2: Но какую мы сегодня загадаем?
3: Ну, единица, давай, первый день нового сезона.
2: Первый день нового сезона. Цифру 1 в автономерах ловим предельно сконцентрированно. Погнали, полетели, единички и ваши приветы.
1: Поймай меня, если сможешь.

0: «Поймай меня, если сможешь». Как говорится, хотели — получайте. Вот теперь будем разбираться со всем этим делом. Вот, чао, бонжорно нам прилетает от Вовы, между прочим. Игорь нам пишет: привет слушателям радио Витебск 71-79, Вольво, вам привет.
1: Так, есть еще и Виталий на связи. Машина с номерами 11-14, привет вам. К сожалению, марку не вижу. Андрей также передает свои приветы Джили 31-44.
0: Так, Вова дописывает, кстати, Скания 366. В Италии уже находится, всем добра. Отлично.
1: Зависть.
0: Сергей говорит: так, всем доброе утро, желаю хорошей рабочей недели. На фото просто мой автомобиль, который привез нас в садик и на работу. Соседям с двумя единичками, прекрасного всем настроения. 49.11 для Рено. Привет, а электричка Е118 получает свой отдельный.
1: Так, Ваня передает привет Ладе с номерами 76.14. А вот Дмитрий у нас поймал Митсубиси 21.87. Вам, ребят, приветы.
0: Так, Дарья говорит: доброе утро. От серого мышонка Каптюрчика около Ледовика привет направляется для Мерседес 91.11. А Елена говорит: от водителя Рено Сценика 1268 передаю всем водителям Витебска привет и пожелания хорошей недели.
1: Есть доброе утречко всем мальчикам и девочкам от Татьяны. Белый Шевроле 7373 передает привет абсолютно всем и каждому, но в частности Мерседесу. 4-7 его номер, вам приветы. Артем у нас ловил и поймал Ладу 0141.
0: Руслан говорит: Бульбовоз 1463 в работе. Всем привет им и с приветом. Отлично. Алексей говорит: ура, наконец-то и мой номер попал на радио. 11.10, между прочим.
1: Так, это красиво. Павел говорит: детсад «Ромашка», группа «Карандаши». Всем отличного дня и отличного дня от Кристины и ее родителей. Есть тут на фото у нас автобус, но, к сожалению, номера я различить не могу. Также на связь выходит у нас Вадим, и он поймал «Ситроен» 79-67. Вижу еще какую-то машину с единичкой, но, к сожалению, это единственная цифра, которую я вижу из номера.
0: Ну, у нас Леся есть. Говорит: доброе утро, радио Витебск, продуктивной недели, всем улыбок. Привет от Рено 16.76 для Volkswagen 71-91. Вот так, видишь, как мы быстро и четко все это
1: коротко
0: поймали.
1: По делу, друзья, коротко мы по стартуем делу. Дальше.
0: «Поймай меня, если сможешь». Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Комитет госконтроля области при проведении проверок государственных учреждений по обеспечению деятельности бюджетных организаций Витебска, Дубровинского, Толучинского, Полоцкого районов установил ряд нарушений. Специалисты ведомства выявили излишнее планирование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, выплату заработной платы, трансферты населению в общей сумме более 9 миллионов рублей. Отдельные центры не организовали на должном уровне достоверный учет государственного имущества, находящегося в оперативном управлении обслуживаемых организаций. В ходе проверок обнаружено более 400 неучтенных объектов основных средств стоимостью порядка 4 миллионов рублей. По результатам проверки учреждениями приняты меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению прав работников. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Сегодня с 9 до 12 часов состоится прямая линия зампредседателя Витебской областной нотариальной палаты Натальи Дмитриевны «Приставка». Получить ответы на интересующие вопросы оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора и по другим нотариальным вопросам можно по телефону 80212-60-85-11. В конце июня жительница Витебска позвонил сотрудник Белпочты и сообщил, что на ее имя поступило заказное письмо из налоговой, и для его получения необходимо продиктовать код из высланного СМС-сообщения. А дальше правоохранитель по уже отработанному сценарию стал угрожать уголовной ответственностью за государственную измену. Больше месяца потерпевшие поступали звонки от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников КГБ и Нацбанка. Напуганная женщина, поверив в серьезные ситуации, начала действовать по указке кураторов. Она оформила кредиты в нескольких банках, после чего отправилась в Минск. Там, следуя инструкциям, педагога обналичила деньги, перевела их в валюту и, согласно секретному заданию, оставила пакет с наличными в мусорном баке на остановке общественного транспорта возле кладбища. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч белорусских рублей. В Витебске завершился чемпионат Беларуси по джимхане. Накануне вечером состоялись финальные заезды. В состязаниях участвовали 57 спортсменов из Беларуси и России. Как отметила Витебским вестям замначальник управления спорта облсполкома Денис Шкирьянов, это одно из крупнейших мероприятий в мире автоспорта Беларуси. Для Витебска принимать финальный этап – большая честь. В ходе торжественного открытия было объявлено о присвоении звания мастера спорта Беларуси титулованному витебскому автоспортсмену Алексею Шиндюкову. И чемпионат Витебске стал его очередным триумфом. Алексей Шиндюков занял первое место сразу в трех номинациях: в классе автомобиля РВД по итогам сезона и в командном зачете по итогам чемпионата в Витебске в составе команды «Драйв». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
5: Радио Витебск, утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждое утро.

0: Ну что же, мы продолжаем или стартуем. Тут уже даже непонятно, какое слово нужнее сегодня, потому что новый сезон действительно только на старте. Но мы уже второй час на работе, поэтому да, пусть будет продолжение старта.
1: Второй час мы на работе. А вы сколько часов уже на работе? Признавайтесь, нам интересно.
0: Ага, и сейчас такой читаешь сообщение, а у меня выходной, а я в отпуске, начинается вот это, да?
1: Ой, ладно, чтобы не загонять меня в это как-то в уныние. Долой уныние, нужно говорить здесь прямочки.
0: Давай так, долой уныние, привет-приветы, потому что, собственно, они еще долетают, мы сегодня не можем не зачитать. У нас есть Вадим, который передает привет и радио Витебск, и вот знаешь, что говорит? Доброе утро, белая Audi 2191. Ей привет, также привет доченьке Регине и хорошего дня и в садике.
1: Также у нас есть и ДТП сегодня, будьте аккуратны, московские три цены Леся нам прислала, вот. Поэтому будьте внимательны на дорогах, особенно вот в понедельник с утра пораньше, после выходных, что-то там, возможно, еще не вклинимся в этот рабочий старт, и тем не менее нам нужно бдить везде, по сторонам.
0: Мы должны, мы не можем не бдить.
1: Мы обязаны, ну и, конечно же, вы тоже следите за волной радио Витебск, за нашим эфиром, потому что розыгрыши, они продолжаются, их сегодня много, они сегодня везде и всюду, поэтому погнали, полетели дальше.
2: В эфире радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: утром на смех.
1: А, собственно, почему мы спрашивали, сколько кто на работе уже? Вот есть Вадим, который 4 часа 30 минут, а Серж у нас 4 часа на работе уже, говорит всем привет, и Наталья уже более 3 часов на работе. А все почему?
2: Выбрали, понимаешь, самых ярых работников, которые и ночь не поспали, и утром уже успели чуть ли не смену отработать.
1: Да, именно так. Так вот, есть одна интересная новость. Нет, не про рабочие часы с утра пораньше, а про то, как можно на работе вот просто разговорами заработать. Работать себе повышение. Оказывается, сплетни на работе повышают шансы на повышение на 80%. Абсолютно точно. Те, кто в курсе всяких офисных и рабочих разговоров и умеет ими пользоваться, идут вверх почти вдвое чаще. Представляешь?
2: Представляю. Теперь знаешь секрет этого всего? Собираешь сплетни со всего коллектива и несешь руководство. Обычно это так работает.
1: Ну смотри, психологи объясняют просто. Болтовня за спиной показывает, кому можно доверять, а кого обходить стороной. И вскрывает настоящие мотивы людей в спорных ситуациях. Нюанс один. Слушать можно, распускать нельзя, иначе собранное используют против вас.
2: Вот, поэтому я и говорю, если уже доносить, то только до руководства. Но это не совет, друзья, вы не думайте, это просто такой жизненный опыт как-то может работать. Ну, а что касается сплетен, ну, слушайте, все ж мы любим поговорить. Знаешь, как говорится, вот это вот, обсудим, не осудим.
1: Это да. Получается, что утренний кофе это не безделье, а разведка.
0: Твое утро разбудит шоу!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, классная новость, между прочим. У вас осталось несколько дней для того, чтобы открыть дверь в мир профессионального телевидения. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Отправьте резюме с контактными данными на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального ТВ.
1: Радио «Витебск».

0: Ой, знаете, друзья, у нас тоже иногда все идет не по плану, и все приходится переигрывать буквально на ходу. И тем не менее, все игры состоятся обязательно, поэтому следующий час будет, ну, супер насыщенный.
1: Знаешь, я бы сказал, следующее получатие, не то, что
0: перепутала.
1: Ну, ничего, позволительно. Понедельник, новый сезон, знаешь, мысли вот эти вот взбудрены, вскипешены, можно и так выразиться. Поэтому, да, друзья, предельно внимание сконцентрировали свое на следующих полчасах. И продолжаем слушать классный энергичный подъем. Давайте все вместе. Хлоп-хлоп.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Президент Беларуси поздравил папу римского Льва 14-го с днем рождения. США обсуждают с Украиной передачу лицензии на устаревшие ракеты к Патриот. Главе ядерного агентства Ирана отказали во въезде в Австрию на заседание МАГАТЭ. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Time.
1: Ну что, друзья, начинаем понедельник и начинаем сбор претендентов в наш список на розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Остается только добавить прямо сейчас уникальная возможность стать первым в новом сезоне, первым на этой неделе. Ну и, возможно, число 1 станет для кого-то действительно счастливым, потому что уже в пятницу мы с вами будем разыгрывать тот самый крутой бокс. Поэтому прямо сейчас номер Вайбера для вас 7071071. Именно туда мы будем принимать ваши, надеюсь, правильные ответы.
1: Да, все предельно просто. И вопрос тоже простой, друзья. Вчера футбольный клуб МЛ Витебск сыграл с Могилевским Днепром 1-1. Ничья была зафиксирована вот в этом поединке. В стане МЛ Витебск отличился концевой, между прочим, Артем. Да. А вот подскажите, пожалуйста, кто отдал голевой пас на Артема Концевого? Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Как и говорили, все легко и просто. Люди вот сразу же начали присылать сюда неимоверное количество СМС, и тем не менее, первого человека я поймал. Сегодня нашим претендентом становится Иван. Цифры его номера заканчиваются на 139. Радивой Босич совершенно верно отдал голевой пас на Артема Концевого. Это и стало единственным голом в составе футбольного клуба МЛ Витебск. Больше никто не отличался.
2: Ты знаешь, звучит достаточно грустно с твоих уст, но я надеюсь, что дальше будет только лучше, потому что Ване такой ответ приносит победу. Возможно, и Ваня своим правильным ответом принесет победу футбольному клубу МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: за что побороться. Для этого вам нужно дозвониться в студию по номерам телефонов 60 20 60, 60 20 70. Тут кому как повезет. И отгадать песню, которая будет звучать в эфире. Ну, естественно, если бы звучала сама песня, было бы слишком легко, просто, да. И вообще отгадывать-то было бы нечего. Но у нас есть суперсложное задание.
1: Да, между прочим, прислала нам его наша подруга, наша добрая знакомая. Подруга все-таки волны. Радио Витебск. Наша белорусская исполнительница. Какая, вы услышите чуть позже. Она вас подприветствует всех. Еще раз, так сказать, направит свои поздравления в эфир. А затем от нее будет вопрос. В общем-то, как-то она какую-то песенку пропоет. Не совсем понятно. Вам нужно будет понять, что за песня. Ознакомьтесь, пожалуйста, с положением. Оно доступно на сайте radiovitebsk.by в наших социальных сетях. Коротко скажу. Победители с июня по август. Второй завтрак. Стоп-кадр. Пиццееды. День рождения. Радио Витебск. Вы, пожалуйста, уступите остальным. Ну, в принципе, все. Давайте слушать.
2: Друзья, всем привет! С вами Николь Фургал. Поздравляю Радио Витебск со стартом нового сезона. Пусть в эфире звучит еще больше классной музыки, а отличное настроение никогда не покидает ни ведущих, ни слушателей. В новом сезоне обязательно слушайте мои песни. А теперь попробую угадать мой любимый трек.
3: Закрытый микрофон.

0: Кузьмин пока говорить не может, друзья, поэтому с вами остаюсь я. И, наверное, буду напоминать номера студии 60-20-60, 60-20-70. Это номера для тех ребят, которые узнали, что же там булькало, получается, Николь.
1: Слушай, а у нас, между прочим, есть звонки, давай принимать. Доброе
0: Если
1: утро.
0: Если это будет без подсказок, доброе. Это будет мой шок. Доброе утро.
1: Так, скажите, пожалуйста, что же пропела Николь?
2: Царица, я царица.
1: Да?
2: Анна Асти.
1: Анна Асти, царица. Это ваш вариант ответа, да?
2: Да.
0: Просто расскажите, пожалуйста, как вы это сделали? Я
1: просто
0: не понимаю.
1: Раз, два. А я еще говорю Насте перед выходом.
2: Мне
1: слушай,
2: коллега помогла.
1: Коллега помогла. Слушайте, аплодисменты коллеги тоже от нас.
0: Влад еще похлопал Насте... просто мимо микрофона, но они там точно были.
1: Да, вот такие аплодисменты. Я еще говорю Насте перед выходом. Слушай, а давай попробуем. Ну, не подсказывайте изначально. Да, сложно. Ну, а вдруг? И вот действительно вы берете и отгадываете. Как ваше имя?
2: Оксана.
1: Оксана, очень приятно. Оксана, вы получаете беспроводные наушники от волны радио Витебск. Передавайте приветы, ну и то, что на сердце с утра пораньше лежит.
2: Ну, всем хорошего понедельника и хорошего настроения.
1: Ну, отлично.
0: Тут, знаете, остается только добавить, пускай все себя сегодня чувствуют царями и царицами. Ну, раз так уж совпало. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Мы вам потом расскажем, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать оригинал.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиа-Измерение».

0: Такие несуразные, просто движение головой, движение руками. Вот просто, как это раньше говорили, что ты дергаешься на танцполе. Вот, вот так дергаться хочется.
1: Я не знаю, просто про себя ты говоришь или еще про кого-то, потому что, мне кажется, под любой трек, сидя на стуле, ты дергаешься примерно одинаково, поэтому в целом ничего не меняется.
0: Попрошу заметить, внутри в этот момент уникальное музыкальное чувство вкуса. И так-то у меня происходит.
1: Уникальное это в точку.
0: Неповторимое получается. Друзья, вы тоже делаете неповторимым свое утро вместе с волной радио Витя. Ну и, конечно же, вместе с нашими позитивными аффирмациями.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Татьяна Белоголовкина, о главном к этому часу. Александр Лукашенко направил Папе Римскому Льву XIV поздравление с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства. По словам белорусского лидера, многолетнее служение понтифика Богу вдохновляет миллионы верующих на милосердие, сострадание и любовь к ближнему. В современном мире, который жаждет стабильности и безопасности, эта высокая миссия имеет уникальное духовное значение, говорится в поздравлении. Президент заверил, что святой престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларуси инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. Александр Лукашенко также высказал уверенность в том, что отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться. Глава государства пожелал Льву XIV долгих лет жизни, здоровья и Божьего благословения в ответственной деятельности.
1: В мире.
2: Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность передачи Киеву лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли США передать Украине лицензию на производство боеприпасов «Патриот», Трамп поделился, что обсуждение ведется. Он уточнил, что речь идет о менее современных версиях перехватчиков. «Понимаете, о чем я говорю? А куда менее современных вариантах», — сказал американский лидер. Власти Австрии отказали во въезде главе организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами. Из-за этого он не сможет выступить на генконференции Международного агентства по атомной энергии по вопросу ядерной программы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Как сообщает источник, ООН запросила временное снятие санкций с Эслами, что позволило бы ему въехать на территорию Австрии и выступить на конференции МАГАТЭ. Однако власти США настояли на том, чтобы не снимать каких-либо ограничений с представителей Ирана, из-за чего ему могли отказать во въезде. Утверждается, что теперь на заседании будет выступать нижестоящий иранский чиновник. Компания SpaceX уже в следующем году начнет запускать в космос и суперкомпьютеры компании NVIDIA. Об этом в этом уверен основатель SpaceX Илон Маск, сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в соцсети X. В марте Маск высказал мнение, что уже через 3 года вычислительные мощности для моделей искусственного интеллекта будут выгоднее размещать в космосе, а не на Земле. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
5: Радио Витебск, утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Каждое утро

0: Друзья, если вы хотите улучшить внимание и свою память, оказывается, вам всего-то нужна... Та-да-да-дам, барабанная дробь, томатная паста. Вот.
1: Неожиданно.
0: Вообще неожиданно, но действительно такое исследование было. И вот оно показало, что через 3 месяца регулярного употребления томатной пасты улучшается внимание и память. Эффект связывают с ликопином, антиоксидантом, который лучше усваивается из термически обработанных томатов.
1: Вот, а там пожалуйста. Не сказано, ее надо есть ложками на завтрак или банками на обед.
0: Ее можно просто дополнять как-то. Вот паста, соусы, тушеные томаты. Это не просто вкусно получается, но еще и полезно. Самое главное, не перепутать с кетчупом, а вот именно томатная паста.
1: Ну, опять же, тут еще вопрос найти натуральную, ну или же сделать самому, это ничего для тех, кому не лень.
0: Вот, все говорили, что вот, а что это такое томатная паста? Знаю очень много, вот, по крайней мере, в моем кругу знакомых, которые такие, ай, томатная паста, ну как-то, это невкусно, и томатный сок они не любят. Ты любишь томатный сок?
1: Люблю томатный сок.
0: Вот, а кто еще любит томатный сок? Ну-ка, быстренько нам вайбер поставили плюс, посмотрим. А то как-то томатный сок просаживается среди всех остальных.
1: Я не знаю, кстати, почему. Мне кажется, достаточно интересный вкус у него, особенно если там подсолить, подперчить там что-нибудь. Почему бы и нет?
0: Поэтому, друзья, рецепты вот раз будет шоу с утра пораньше. Ну, как-то не рецепты, а просто вкусные приятности.
2: В эфире радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя. Hey,

0: Угадали? Поздравляем!
1: Да, друзья, и такая рубрика у нас есть. «Не ждали, поздравляем» называется. В общем-то, что мы в ней делаем? А мы поздравляем людей с различными праздниками. Сегодня таковой, между прочим, есть у одной девушки, имя которой Елена. Елена, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе.
1: Доброе утро. Елена, мы знаем, что у вас сегодня день рождения. Нам ваши друзья написали и попросили вас поздравить. Поэтому, естественно, передаем все самые теплые желанные поздравления. И здесь есть от Натальи еще даже некое четверостишье в ваш адрес.
2: Да, буду вам зачитывать сначала поздравления от Наташи, ну а потом уже непосредственно перейдем к нашим. Собственно, что написала нам Наталья? Говорит: «Сенсей, пускай поет всегда твоя душа, и жизнь пусть будет хороша, счастливой будь, всегда любимой, а каждый день неповторимым». Вот
1: так,
2: такие вот,
1: Елена,
2: приятности написала Наташа.
1: Вам, это вам все. Мы вас поздравляем с днем рождения. Всего вам самого-самого наилучшего. Всегда будьте для своих родных, близких, друзей, знакомых таким замечательным человеком, который всегда может и подсказать. Ну и, конечно же, в вашей жизни пускай попадаются на вашем жизненном пути только хорошие люди. Вот это вот вам аплодисменты все и овации. Ну, а теперь пользуйтесь моментом и, возможно, своим друзьям что-нибудь передайте в этот день.
3: Я передаю всем здоровье, самое главное, счастье, и спасибо своему коллективу.
2: Ой, какие прекрасные теплые слова. Лен, знаете, еще буду добавлять вам, а я вот желаю вам, чтобы вы были буквально каждый день лучиком света для тех, кто вас окружает, потому что уверена, раз такие поздравления сыпятся, значит, так оно и есть. Вот пускай так и остается. А вам лично неповторимого женского счастья, потому что это как раз-таки то, чего всегда немножечко не хватает.
1: Елена, проведите этот день на максимум. Еще раз поздравляем вам с вас с днем рождения. Всего вам самого наилучшего от волны Радио Витебск.
3: Большое.
1: Всего
3: спасибо.
1: Доброго! Вот так мы радуем людей не только музыкой, но еще и поздравлениями.
0: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Видео.

0: Марафон.
1: И в очередной раз говорим вам здравствуйте. Присоединяйтесь к нашей игре. Закрытый микрофон, она называется. Все предельно просто. Есть какой-то человек, какая-то звездочка нашей белорусской эстрады, которая, во-первых, передает поздравления всем вам и слушателям, и нам, волне Радио Витебск, с новым сезоном. А во-вторых, говорит: вот, пожалуйста, угадайте песню, которую я вам напою. Но напою либо вот с водичкой во рту, либо с закрытым ртом, либо как-то по-иному. Интересно, чтобы вы не сразу догадались, а что это такое?
2: Ты знаешь, мне кажется, там уже каждый делал так, на что способен был его мозг.
1: Да.
2: Потому что в целом, да, сложноватое задание было для исполнителей не петь, если музыка — это жизнь. Правильно? Правильно.
1: Это факт.
2: Поэтому, друзья, прямо сейчас буду напоминать заранее вам номера с нашей студии 60-20-60-60-20-70. А также буду напоминать о том, что нужно знакомиться с положением. Но если коротко, то те, кто с июня по август забирали у нас подарки, будьте добры, уступите место тем, кто пока еще не испытал такого счастья.
1: Что мы боремся?
2: Мы боремся за внешний аккумулятор. Ну, простым языком, за пауэрбанк.
1: Пауэрбанк, между прочим, очень нужная вещица. Вчера я прочувствовал на себе как никогда, что это очень нужно. Особенно, когда тебе нужно снимать, делать какие-то подъемы, а у тебя пока-пока, говорит твой аккумулятор телефона. Да. Итак, друзья, все, давайте слушать, что же за звездочка нас поздравляет и какой вопрос будет.
3: Привет, Радио Витебск, это Никита Белько. Хочу поздравить вас с началом нового сезона и пожелать как можно больше новых ярких рубрик, классных гостей, ну и, конечно, побольше крутой музыки. Спасибо вашим радиослушателям за то, что они такие отзывчивые, такие преданные. Ну и я здесь не просто так, я здесь с музыкальной загадкой. Слушайте.
0: Закрытый микрофон.

0: поступают уже звонки к нам. Давай слушать. А вдруг тоже кто-то с первым?
1: Давай, возможно, это только нам сложно.
0: Ляньк ты, дозвонились и не дождались. Ну, друзья,
1: ладно, шанс был.
0: 60-20-60-60-20-70. Узнали ли вы песню? Пробуйте, пробуйте, друзья.
1: Мне кажется, у Никиты там даже слово какое-то пыталось прорваться, потому что ему было настолько сложно просто мычать свою любимую песню, что вышло немножечко вот так.
0: И вновь у нас на линии человек. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Что у нас поет Никита?
2: Ну, Ума Турман, проститься.
0: Ума Турман, это ваш окончательный ответ, который приносит вам победу и пауэрбанк от волны. Радио Витебск, внешний аккумулятор, если по-научному.
1: Я не знаю, что сегодня происходит с людьми. Первый дозвонившийся забирает свой приз. Поэтому,
0: круто.
1: Друзья, для всех тех, кто хотел участвовать, возьмите на заметку.
0: Как ваше имя?
2: Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Сергей, ловите и свою минуту на волне, передавайте приветы. Возможно, вам чем-то хочется поделиться в этот момент.
2: Ну, передаю привет. Знаю, что моя сейчас жена слушает меня, радио Витебск. Сидит на работе, работает. Светлана, привет.
1: Это так
2: ура,
1: мило.
2: Ура, мы опять победили.
0: Ой, класс.
1: Это круто, когда на самом деле, вы знаете, вот первым поделились с супругой. Подумаешь, на весь белый свет, но да ничего. Я думаю, ей определенно было приятно слушать такие приветы.
0: Светлана, ваш супруг все в дом, видите, старается.
1: Если что, дом проверяйте, сумки, внешний аккумулятор Powerbank забирает у нас.
0: Да, оставайтесь с нами, пожалуйста, на линии. Мы расскажем, как и где забрать свой приз. Ну а мы давайте послушаем оригинал, так сказать. Что же здесь? А вдруг не Ума Турман? Да, конечно, Ума Турман.

0: пожалуйста. Я не подпевал, потому что забыл слово этого трека.
1: Слушай, а я текст открыла, но подпевать не рискнула.
0: Да, ну ладно, вот так и сошлись на всем. Поздравляем нашего победителя.
2: Закрытый микрофон. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Командно-штабные учения стартуют в двух районах Минской области. Китай и Индия объявили о конце многолетнего противостояния. В Латвии закрывается предприятие по производству электроинструментов в результате санкционной политики. В начале следующего часа об этом и другом.

0: друзья, представляете, есть замечательная новость, значит. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция, грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Отправьте резюме с контактными данными на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио «Витебск». Для тебя и для

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Лови момент.
1: Итак, друзья, на момент он должен быть у каждого из нас. И пусть каждый из вас поймает свой. Вот, философски?
2: Ну да, как всегда, по стандартам. Ну да ладно, едем дальше. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы вам предлагаем прислать к нам в мессенджеры Viber, Telegram номер 7071071 фотографии. При этом, при всем, вот мне кажется, сегодня будет логично, что прислать можно не только те, которые мы сделали здесь и сейчас, но и те, которые вы подсобрали за выходные. Потому что все-таки в городе у нас проходило мероприятие, а это значит, что выходные, наверное, вы провели очень даже интересно и есть чем поделиться.
1: Совершенно верно. Да не одно мероприятие у нас проходило. Смотри, и в Мазурино там закрытие сезона было.
2: Согласна.
1: Вот этот Джимхана Драйв. И еще во дворике ратуши было какое-то осеннее деяние.
2: Да, там какой-то бал был такой исторический, очень красиво это все выглядело со стороны, вот когда шла на Джимхан, увидела одним глазом.
1: И спорт был у нас тоже, футбольный клуб Витебск играл у себя домашний матч. Поэтому событий хоть отбавляй, считайте, день города был.
2: Слушай, ты знаешь, мне кажется, мы поздновато начали говорить о событиях. Надо было в пятницу делиться с тем, что предстоит. Но да ладно, возможно, прямо сейчас как раз-таки наши дорогие друзья поделятся тем,
1: да,
2: как это все происходило.
1: Поэтому, друзья, направляйте свои фотографии в Viber, Telegram, естественно. Ну и, конечно же, через несколько музыкальных минут краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». Приписка. Не только момент здесь, сейчас мы сегодня фотографируем, но можно и фотографии, как это модное слово,
2: weekend.
1: До выходного дня, короче. Поехали, фото!
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.
4: Падай в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут. Нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Лови момент.
4: Ай, спасибо. Ай, спасибо, добрые люди. Фотографии насыпали, так насыпали. Мы обязательно все уже просмотрели и как-то готовы выносить.
5: А выходные-то были на самом деле насыщенные.
4: Слушай, выходные у людей как проходили, то я лично даже, ну, чуть-чуть белый, подчеркиваю завистью.
5: Я бы ему не верила, вы просто его глаза не видели в целом, как и мои, потому что тут действительно есть на что смотреть. И мне кажется,
4: ну,
5: бесконечное количество. Я не могу определиться. Но знаешь, вот я хочу, например, помочь очень Кате, потому что потерялся котенок, потерялась кошка, на самом деле, в районе медцентра, и вот если кто-нибудь увидит очень красивого кота, похожего на перса, вы, пожалуйста, сообщите, потому что, ну, на самом деле, такие ситуации бывают, и вот, знаете, я Кате сочувствую, потому что это очень трудное действие. Кот красивый. Что касается других фотографий, есть Миша, который побывал во Франции, понимаете ли, есть вот у нас сообщение присылает Артур, но на фото очень красивая девушка в гоночном шлеме, которая готовится, между прочим, к заезду на дрифт-такси.
4: О, это отлично. Евгения тоже там с могилевским Левушкой, между прочим. Значит, Могилев посетила 100%. А Алексей нам говорит, грибная пора. Грибочки, все это дело хорошо, естественно, под закаточки зимой доставать.
5: Вот я не знаю, тут еще есть буквально и видео с Джимханой. В общем, ребят, всего-всего с запасом. Грибов много, поездок много, вижу однозначно. Все провели выходные круто, и этому, знаете, надо не завидовать, а надо радоваться за других.
4: Друзья, полная подборка в телеграм-канале «Радио Витебск». Ну а мы пока двигаем далее.
0: Горячий хит на «Радио Витебск».

0: рано еще отправляться домой. Никто не хочет туда уходить, потому что у всех какие-то задачи и вопросы. Как мы и говорили, понедельник это для того, чтобы размяться и встрепенуть свой организм после выходных.
1: А мне кажется, разминать нужно язык, потому что однозначно есть что обсудить с коллегами, как прошли ваши выходные. Это мы уже убедились, смотря на ваши фото. Поэтому, друзья, не теряйте зря времени, пейте кофе, болтайте. Ну и так, живите свою лучшую жизнь.
0: Ну а мы переходим в следующие 60. Там в начале новости.
2: Слушаешь Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Командное штабное учение территориальных войск стартует сегодня в двух районах Минской области. Как сообщили в Минобороны, учение пройдет по 16 сентября в Червинском и Березинском районах. Цель учения – совершенствовать навыки офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны, обучить личный состав слаженным действиям при решении возложенных на них задач. Особое внимание будет уделено взаимодействию территориальных войск с органами внутренних дел, подразделениями внутренних войск, а также отрядами народного ополчения в ходе охраны важных объектов, обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника, добавили в Минобороны.
0: В мире.
1: Индия и Китай сделали исторический шаг к преодолению многолетних разногласий. Как сообщает агентство Bloomberg, в ходе саммита БРИКС лидеры двух крупнейших экономик Азии вплотную приблизились к разрешению ключевых вопросов, включая затяжной территориальный конфликт на границе. Визит китайского лидера в Индию стал первым за последние 7 лет. Си Цзиньпин заявил, что сближение Пекина и Нью-Дели – важнейшее достижение, которое необходимо беречь, добавив, что две страны являются партнерами, а не соперниками. В латвийском городе Резекне ликвидируют 60-летнее предприятие по производству электроинструментов «Рибер», пишут латвийские СМИ. Компания потеряла главные рынки сбыта продукции из-за санкций против Беларуси и России. «Мы искали альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», пояснил председатель правления предприятия Николай Симурев. Американка Сьюзан Бургас вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В ее собрании насчитывается 13 201 экземпляр. Коллекционирование началось в 1983 году с золотого кольца в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия собрание пополнилось мягкими игрушками, украшениями, одеждой и предметами быта. Новые экспонаты Бургас приобретает в путешествиях и заказывает по каталогам. Главной трудностью для владелицы коллекции стало хранение более 13 тысяч предметов. В итоге Бургас купила второй дом с просторным гаражом, где и разместила часть собрания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.
2: Каждое

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Почему-то под финал фактически разбудит шоу. Знаешь, какие новости мне попадаются?
2: Давай.
1: Из серии «Ученые рекомендуют отпуск каждые 2 недели, чтобы избежать выгорания». Следующее, такое вот, ну я не знаю даже, как это назвать, текстовое СМС пускай будет. Понедельник. Мозг пока рассматривает предложение выхода на работу, а окончательное решение обещал сообщить только к пятнице. Ну вот примерно все в таком формате почему-то везде мне попадается. С чем бы это могло быть связано, даже не представляю.
2: Возможно, это те самые ученые, которых не отпускают в отпуск, и выдвинули такую новость, что, оказывается, вот нужно каждые 2 недели, чтобы
1: себе помочь. Ну, не знаю, я бы могла их поддержать, если бы это решало, конечно, весь вопрос, но не думаю, не думаю, что это так.
2: Слушайте, да у нас зачем нам отпуска? Вот мы же вас радуем, да, вот нам-то они, ладно, не надо. Вам, возможно, и то.
1: С каких пор ты такой добрый?
2: Я же сама доброта всегда и везде. Ты что, забыла, между прочим? Ну, вот, напоминаем наш слушателям.
1: Кстати, ах, как жаль, что не ко всем это относится.
2: Кстати, напоминаем, что еще несколько игр в этой 60-минутке мы с вами обязательно отыграем, поэтому будьте на волне, ничего не пропустите.
0: В эфире Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Это Витебск, детка.
1: Знаете, а нам есть что рассказать, а не просто так. Есть такое крутое название, это Витебск, детка, потому что действительно Витебск город особенный.
2: Ой, не поверите то. Недавно проводилось, значит, социсследование по актуальным вопросам соцэкономразвития Беларуси. Так вот, по его исследованиям, одним из которого направления было, значит, уровень, ну, в общем-то, счастья в Республике Беларусь. Да? Всей удовлетворенности, всеми сферами услуг там и там и прочее. В общем-то, все их перечислять не буду, это затянется очень намного. Но если простым человеческим языком, вот, можно сказать, перевернуть это все в уровень счастья, в уровень удовлетворенности. И вот, представляете, Витебская область самая счастливая в Беларуси. Вот так, Витебск, Витебская область.
1: Ну, мне кажется, есть чем гордиться. Однозначно, друзья, нужно просто радоваться, что мы живем с вами в замечательнейшем городе Витебске, да. Витебской области. Имеем такие возможности классные, и славянские базары. Вот, пожалуйста, вам джимхан на выходных, да все, что угодно. И это все в Витебске.
2: Второй регион рулит, поэтому, друзья, мы с вами счастливее остальных. А есть повод для гордости. Вот так.
0: Твое утро

0: Вот да, друзья, действительно, у всех у нас есть свой экспонат в виде мобильного телефона. И знаете, что я нашла интересного? Оказывается, порядка 48-49% людей во всем мире имеют собственные телефоны. И вот из этого количества 88% людей всегда берут свои мобильные телефоны, даже в уборные. То есть, по факту, мы с телефонами 24/7. Значит, да. Труда поучаствовать в нашей рубрике абсолютно никакого не составляет для всех и каждого.
1: Да, где бы вы ни находились.
0: Сейчас абсолютно. Это звучит немножко двусмысленно.
1: Ну, ничего страшного, зато такова правда. В общем-то, где бы вы ни находились, да, действительно, вводите стартовую фразу, которую я с радостью вам выдам через несколько мгновений, в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071, код 29. А затем выбирайте из предложенных вариантов продолжение. Вот нажимайте на слова, которые подкидывает вам ваш телефончик. Следующими, так сказать, какие понравятся, те и нажимайте. Предложение получится, все зачитаем, посмеемся вместе с вами. Что касаемо стартовой фразы, сегодня она такова. Я опоздаю, потому что... Ну вот, пожалуйста. Найдем причины, так сказать, отговорок, да, с помощью автозаполнений. Будет весело почитать. Все, друзья, несколько музыкальных минут имеется. Погнали, полетели. Напоминаю фразу. Я опоздаю, потому что...
2: Твое утро разбудит шоу. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Итак, друзья, давайте посмотрим, что же получилось у нас с нашим автозаполнением. Напоминаю, стартовая фраза была «Я опоздаю, потому что». Вот и давайте посмотрим, что же предложило автозаполнение. Серж нам пишет, говорит, «Я опоздаю, потому что, приезжая заранее, трачу много времени». Вот такое автозаполнение выдало. А Светлана говорит, «Я опоздаю, потому что еще не оделась». Вот, собственно, отговорка.
1: Вообще все логично, на самом деле.
0: Да.
1: Настя же у нас будет опаздывать, потому что она может получить доступ к нам и нашему бизнесу. Собственно, и такое имеется, звучит как угроза. А вот Дима опаздывает, потому что я не хочу это делать в таком состоянии. Осталось выяснить, в каком.
0: После выходных, может быть,
1: состояние, не стояние.
0: Да. Ирина говорит, я опоздаю, потому что я не хочу быть в этой ситуации смешной.
1: Логично.
0: А Вадик нам пишет, я опоздаю, потому что я могу в любой момент на нашем складе. И дальше как будто бы троеточие.
1: Итак, кажется, требуется продолжение истории. Мало ли, что там происходит, вдруг помощь нужна.
0: Да.
1: Я опоздаю, потому что ты не можешь мне ответить на это сообщение, и я буду спать, пишет нам Татьяна. А вот Лена говорит, я опоздаю, потому что я иду на танцы, а ты не можешь. Ха-ха.
0: Олеся нам говорит, я опоздаю, потому что навигатор показывает проезд направо. Налево ведет судьба злодейка.
1: Так, что-то интересное там было. Хорошо.
0: А вот у Сергея получается, я опоздаю, потому что у нас есть возможность смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве.
1: Да, что-то там идет. Зачем? Нормально. Я опоздаю, потому что у меня нет сил на работу сегодня, потому что уже устала, пишет нам Елена. А Антон говорит, он опоздает, потому что идет в магазин. Вот так вот.
0: Ну, супер. Тоже нужно коллег порадовать, возможно, вкусностями. Надежда говорит, я опоздаю, потому что я могу сделать это, в принципе.
1: Логично.
0: А Наталья говорит, я опоздаю, потому что у меня есть несколько вариантов отговорок не прийти вообще.
1: Так, это мне кажется, уже, знаешь, как это называется, господи, подготовленное заранее что-то было. Нет, я думаю, это не мысли, это больше, что-то больше. Я опоздаю, потому что я иду на танцы, и мне надо еще идти на гимнастику, и я пойду в бассейн, пишет нам Аня. Судя по фото с дочкой на заставке, явно вы кого-то туда водите везде, видимо. И Надежда говорит, я опоздаю, потому что я не хочу идти на работу, и все, точка.
0: Ох ты, класс. На этом бы и закончили, но нет, еще есть несколько смс. Пишет нам Таня, говорит, я опаздываю на работу, потому что я пока выгляжу даже не очень.
1: Нет, ну тут, мне кажется, с утра тоже вполне себе приемлемо.
0: Ну, это Ксении интересный смс. Я опоздаю, потому что он не хочет фотографироваться на больничный. Вот, пожалуйста.
1: Вау, не знала, что туда
0: раньше
1: нужно
0: фоткались на паспорт. Теперь на больничный, чтобы сверить, выглядит человек вот не очень, да, в таком расхлебанном состоянии или нет.
1: Скоро видеодоказательства будут требовать, но так, чтобы мало ли. Да.
0: Да, ну а Руслан говорит, я опоздаю даже на опоздание. Ай-яй-яй, Руслан. Ай-яй-яй.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские пятиборцы завоевали 11 наград на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 до 19 лет, который проходил в португальском городе Калдаш-Дарайне, сообщает Белта. Нашу страну в Португалии представили 26 юных пятиборцев, из которых призерами стали 9. В сумме в обеих возрастных категориях с учетом командных видов белорусы выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. В конце августа белорусские пятиборцы триумфально выступили на юношеском чемпионате в Испании, увезя 9 наград. Арина Соболенко опустилась на вторую строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Это следует из обновленных данных в рейтинге ассоциации белорусского предела представительницы Казахстана Елена Рыбакина, которой Соболенко уступила в финале открытого чемпионата США по теннису. После победы на US Open Рыбакина опережает Соболенко на 2026 рейтинговых очков. Белоруска находилась в статусе первой ракетки мира в одиночном разряде в общей сложности 107 недель. Рейтинг еще одной белорусской спортсменки Александры Соснович стал немного выше, плюс 6 строчек и 130. Место. Ирина Шманович, в свою очередь, опустилась на 6 позиций до 197 места. Хоккеисты Минского «Динамо» сегодня проведут второй и заключительный матч первой в сезоне КХЛ выездной серии, сообщает Белта. Принимать Зубров будет тольяттинская «Лада». Регулярный чемпионат 26-27 подопечные Сергея Брылина начали с 3 поражений за пределами основного времени, заработав тем самым по 1 очку в каждой из игр. Тольяттинцы на старте сезона также идут без побед. В минувшей регулярке хоккеисты из Минска и Тольятти встречались 4 раза. Столичный клуб одержал 3 победы, причем с крупным счетом 4-0, 7-2, 8-3. Первое в новом сезоне противостояние динамовцев и автозаводцев стартует в 18:00. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Ай, друзья, замечательная песня, так и просится все тело в пляс, да, уже начали пританцовывать. Ну тогда танцуйте с большей уверенностью, потому что, друзья, у нас же розыгрыш проходит не только в эфире, но и за рамками эфира.
1: Для этого всего-то и нужно подписаться на наш инстаграм-аккаунт «Радио Витебск». Заходите, есть там классный пост, и на нем нарисована Алиса. Вот туда заходите, читайте все условия, все предельно просто. Подписаться, лайки, комментарии, ну все по стандарту. Ну и все, уже сегодня вечером хорошая компания назовет имя человека, который заберет себе крутую Яндекс-станцию Алису.
0: Поэтому, друзья, действуйте быстрее, еще есть время, сбрасывайте друзьям, знакомым, товарищам, пускай тоже участвуют. И скоро узнаем имя счастливца конкретно вечером уже.
2: Радио Витебск 24/7.

0: микрофон.
1: А вот теперь песни будут продолжаться на волне радио Витебск, но только уже в игре «Закрытый микрофон». И да, они будут вообще совсем изначально непонятные. Но, как мы проверили, люди наши очень замечательно знают как-то треки, поэтому угадывают прям, Ленька, ты насчет раз-два.
2: Я не знаю, мне кажется, я бы ни один не отгадала, поэтому
1: да, я
2: очень удивлена тем, насколько быстро, друзья, вы справляетесь. Надеюсь, что этот раз не станет исключением. Поэтому сразу напоминаю номер нашей, хотел сказать, телефонной службы, номер нашей студии 60-20-60-60-20-70. По этим номерам вы дозваниваетесь и отгадываете то, что напел, намычал, навыл, я даже не знаю, как это все называется, нам один классный артист, наш белорусский, наш друг. В общем, я даже не знаю, что еще нужно добавлять, кроме как ознакомьтесь с положением, которое есть на сайте.
1: Да, с июня по август победители наших акций и игр, вы, пожалуйста, уступите другим, всем остальным добро пожаловать. Ну и что, давайте слушать очередные пожелания и, конечно же, вот этот вот самый вопрос от очередного нашего радиодруга-исполнителя.
3: Всем привет, это Виталий Дроб. Поздравляю радио Витебск с началом нового сезона. Желаю только самого лучшего настроения на волнах вещания и, конечно же, отличной музыки. И слушайте мои треки в новом сезоне. А сейчас попробуйте угадать мою любимую песню.
0: Закрытый микрофон.

0: финал.
1: Ну тут невозможно не угадать. Да. Тут все предельно просто, друзья, на финалочку зачем затягивать?
0: Поэтому первый же человек нам говорит этот трек. Доброе
2: утро. Трек Шуры.
0: А как называется?
2: Ты не верь словам, все вернется. Ты не верь словам.
0: Ай, ну ничего страшного, победа, Шура. Только там не словам, там слезам. Ну ничего страшного, абсолютно верно. Мы поняли, что вы знаете этот трек. Как ваше имя?
2: Надежда.
0: Надежда, вот видите, понадеялись, дозвонились, и ваша надежда увенчалась тем, что Надежда у нас забирает, между прочим.
1: Надежда у нас забирает, между прочим, классную портативную колонку.
0: Ух ты, звук будете теперь ставить на всю, и соседи не будут спать, как у песни группы «Добро» пелось. Надежда, передавайте приветы, пользуйтесь моментом, ну и, возможно, несколько добрых слов кому-то будут адресовано.
2: Привет всем, кто меня узнал. Привет, радио Витебск. Вас любим, постоянно слушаем. Всего вам хорошего.
1: Ой, спасибо большое, Надежда, вам за такие теплые слова. Нам всегда очень приятно такое слышать. Мы вас тоже поздравляем с победой в нашей игре. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать такой вот классный оригинал.

0: обожаю.
1: Не так, надо было вот это, знаешь, это трудно, ладно, согласна.
0: Да, действительно. Все, друзья, мы свои розыгрыши закончили, но нет.
1: Ну вообще нет, не надо обманывать.
0: Есть еще один, но об этом узнаем позже.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал.

0: по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Я Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Второй завтрак.
4: Мы для тех, так, у кого закончился первый.
5: Да, да.
4: Что касается нашей игры, друзья, то да, все вы уже наслышаны, все вы знаете, что есть такая на волне, второй завтрак называется. Здесь мы с вами выигрываем пиццу. Вкусную, горячую, сочную, прямиком от волны радио Витебск.
5: Да, друзья, ну и, конечно, новый сезон и небольшие изменения. Теперь у нас меняется формат, немножечко наша механика розыгрыша. Вам понадобится наш телеграм радио Витебск. Там будут опубликованы задания ко второму завтраку. Конкретно сегодня, вот, пожалуйста, составить слово из имеющихся букв. Все просто.
4: Да, но не смотри на меня, я еще не закидываю, потому что мы не сказали главного. За неимением времени, друзья, сегодня мы с вами играем в Вайбере. 7071071. Наш номер, ваша задача — написать как можно быстрее, какое же слово мы загадали. Собственно, да, мне кажется, там все легко и просто.
5: Ну и, конечно же, с положением тоже ознакомливайтесь ко второму завтраку. Оно доступно везде, и на сайте, и в соцсетях. Итак, забрасываем.
4: Есть.
5: Погнали. Картинка полетела в телеграм-канал Радио Витебск. Смотрим, пишем ответ. Вайбер 7071. 071.
3: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: У нас победитель или победительница, пока не будем раскрывать. Итак, друзья, ну и если у нас игра связана с вот этими вот всеми вкусностями, с розыгрышем пиццы, то мы не меняем вот эту вот тему, мы не отходим от продуктов, еды и всего вот этого, что там есть, имеется. Ну вот, соответственно, что у нас получилось?
1: Да, у нас получилось, как минимум, слово «завтрак». Именно его мы хотели видеть в наших мессенджерах. И, друзья, большинство из вас написало верно.
0: Да, все, молодцы, большие. Первая справилась Олечка у нас. Цифры ее номера заканчиваются на 061. Мы вас поздравляем с чем? Не сказаемо. Вот и так можно выразиться. Да, действительно, слово «завтрак» там было загадано. Ну вот, второй завтрак вот так поменял свою механику. Теперь вам нужна будет подписочка на телеграм-канал.
1: Продлите, пожалуйста, подписку на телеграм-канал «Радио Витебск».
0: Да, это бесплатно.
2: Второй завтрак.

0: Ну что, друзья, вот такое вот утро у нас получилось нового сезона. С чем поздравляем и себя, и вас, конечно же.
1: Приятно было общаться с вами, как будто бы ничего не произошло, но все-таки немножко по-новому. Поэтому ждем вас, конечно, на волне уже завтра. Да и в целом уходить-то особо не нужно. 24/7 мы с вами.
0: Ну и, конечно, вы от нас тоже новенького ожидайте. Это будет, мы вам обещаем. Теперь ловите музыкальный бранч и Наташу Баталко. Там и розыгрыши, и новости, и новинки. Все, это были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Всем пока-пока, всем музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября в День народного единства, сообщила БелТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
1: В мире.
2: Партия «Альтернатива для Германии» намерена выслать из ФРГ украинских мужчин призывного возраста. Об этом заявила лидер АДГ Алиса Вайдель, сообщает издание «Страна». Особенно молодые украинские мужчины призывного возраста. Речь идет о шестизначном количестве. Эти молодые люди должны вернуться, сказала Алиса Вайдель. По ее словам, более 1 миллиона украинцев в Германии получают социальные выплаты, и такая ситуация финансово больше неустойчива. Лидер АДГ также подчеркнула, что ее партия намерена прекратить финансовую помощь Украине и любую поддержку войны, потребовать от Киева существенных выплат Германии. Парламентские выборы в Швеции могут стать самыми напряженными за всю историю страны. После подсчета 90% бюллетеней левоцентристская оппозиция во главе с Магдалиной Андерсен минимально опережает правящую коалицию всего на одно депутатское кресло. Левые претендуют на 175 мест в Риксдаге, в то время как правый блок действующего премьера Кристерсена получает 174 мандата. Из-за такого малого разрыва лидеры обеих коалиций уже признали, что объявить победителя сейчас невозможно. Окончательный исход гонки будет зависеть от обработки голосов шведов из-за рубежа и бюллетеней, поступивших с опозданием. По оценкам экспертов, официальный подсчет затянется как минимум до 16-17 сентября. В Индонезии продолжается поисково-спасательная операция в акватории Яванского моря. Накануне пассажирский паром с более чем 200 человек на борту попал в сильнейший шторм, потерял управление и перевернулся. Перед потерей связи капитан успел доложить о 3-метровых волнах и сильном крене. По последним данным, подтверждена гибель 6 человек. Еще 108 пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать на проходящие мимо суда. Судьба 129 человек остается неизвестной. Министр транспорта Индонезии сообщил, что гигантское судно плавает вверх дном, но пока не затонуло. В районе катастрофы работают военные корабли и спасательные вертолеты, однако операцию осложняют высокие волны и шквалистый ветер. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.

0: держать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Калибрэдж.
1: Появляясь в эфире этим поздним утром на любимой волне радио Витебск, хочется сразу верить в то, друзья, что сегодня все вы встали с той самой ноги за время уикенда. Не только выспались и отдохнули, но и, конечно же, интересно провели время, тем более, что в городе проходили соревнования по джумхане. Ну а теперь мы вместе с вами прямо вот так вот с разгона врываемся в начало трудовой недели, ну и, конечно же, в новый сезон на радио Витебск, чтобы еще больше слушать классной музыки, ну и, конечно же, чаще принимать участие во всех наших активностях. Сегодня бранч проведем не только музыкально, но и играю. Так что читайте положение, которое есть в наших соцсетях и мессенджерах. Подписывайтесь на наши каналы, те же самые соцсети. Следите за эфиром и принимайте участие. А еще, конечно же, продуктивно с вами поработаем. Не забывайте ставить перед собой какие-то новые цели и смело к ним двигайтесь. У меня Наташа Баталка. На сегодня однозначно цель имеется. На протяжении 4 часов будем делиться с вами хитами, позитивом. И, кстати, буду заражать вас жизнелюбием. Так что погнали!
0: 14 сентября новый сезон на радио Витебск. Еще больше активностей,

0: stay forever.
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Ночь скидок в Оскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Оскона.бай и по номеру 7176.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Белорусская певица Юла только что призналась, что ее тело хочет танцев, и для понедельника, мне кажется, это неплохо, иметь такое позитивное настроение и задор. Хочется верить, что вы тоже хотите сейчас и потанцевать, и одновременно поработать, потому что понедельник сам себя, к сожалению, не поработает. Но у меня вот желание сейчас, друзья, одно. Однозначно, не только потрудиться, не только потанцевать, а хочется запустить в эфир «Любимой волны» очередную бранч-премьеру. Сегодня к нам сюда в гости на огонек, так сказать, заглянет Ника Сантос, немецкий автор-исполнитель. У него, кстати, родители или тоже музыканты, и своего ребенка они, так сказать, достаточно рано поддержали в музыкальных начинаниях. Мальчишка уже в 5 лет записывал свои первые куплеты для детских радиопостановок в студии отца, а также научился играть на фортепиано и постоянно совершенствовал свои вокальные и танцевальные навыки. На этом, естественно, не останавливался, рос, развивался в музыкальной индустрии, ну и, в принципе, когда уже стал взрослым парнем, вошел в мир шоу-биза. Самый большой прорыв ему принес его сольный хит, который он выпустил в 2017 году. Музыкальная работа называлась «Руфтоп». И вот эта вот работа вошла в пятерку лучших в немецкоязычной Европе, Польше и Словакии, а также заняла первое место в Чехии. Музыкальная работа получила несколько сертификатов, включая тройное золото от немецкой федеральной ассоциации музыкальной индустрии и пятикратный платиновый статус от швейцарской международной федерации фонографической индустрии. На счету молодого человека достаточно много музыкальных работ, но сегодня мы с вами будем знакомиться с песней под названием «Why Don't You Stay», что в переводе означает «Почему ты не останешься». Я бы сказала, это такое, знаете, эмоциональное обращение к человеку, с которым было связано столько ярких моментов. Ты состоял с этим человеком в отношениях, но, увы и ах, все вот так вот случилось не очень хорошо, и человек в итоге ушел. Я бы сказала, что трек передает атмосферу какого-то спонтанного дорожного путешествия без определенной цели, когда ты едешь на большой скорости, слушаешь музыку, а у тебя открыты в машине окна, ты ощущаешь вот это чувство абсолютной молодости, и при этом в твоей голове тысячи мыслей, и ты пытаешься как-то все там синхронизировать. Что касается самого звучания, музыкально композиция сочетает энергичные гитарные рифы и легкое поп-звучание, контрастируя с меланхоличным текстом, как я уже говорила ранее, о расставании. Кстати, начинается она тоже очень интересно. Первые биты, мне, наверное, ностальгирую по нашумевшей рекламе в свое время. И, конечно же, я здесь вспоминаю очень многие рок-группы. Ну, почему-то у меня вот такие вот ассоциации, свои комментарии, и свои реакции, конечно же, потом, после прослушивания, ставьте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Селин Дион в Париже недавно провела шоу впервые за 6 лет длительного перерыва из-за проблем со здоровьем. На сцене во время выступления она поблагодарила фанатов за поддержку и даже расплакалась. Отметим, что с 12 сентября 2026 года по 29 мая 2027 Селин будет выступать в одном из парижских концертных залов. Всего планируется 26 шоу. Ну а вот кинокартина «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом за всю историю Universal Pictures. Чем за 2 месяца в прокате фильм с Мэттом Дэймоном собрал чуть больше 1,5 миллиарда долларов по всему миру. Картина также стала самым кассовым фильмом в карьере Нолана. Она превзошла результат «Темного рыцаря. Возрождение легенды». Кроме того, «Одиссея» установила рекорд среди фильмов с рейтингом R и стала самым успешным фильмом в истории IMAX. Так что поздравляем этого режиссера. Ну а вот певица Леди Гага и жених Майкл Полански стали родителями. У пары родился первый ребенок. В сети активно обсуждают, что малыша могла выносить суррогатная мать. Фанаты подметили, что в последние месяцы певица вела очень активный образ жизни, выступала и блистала на светских раутах. При этом никаких признаков беременности у звезды не было. Также мы узнали, что лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков пообещал основать свой музыкальный театр. Об этом он сообщил журналистам на премьере «Плаксы» в Московском театре мюзикла. Отметим, что он выступил продюсером этой музыкальной постановки по одноименному сериалу канала СТС. Главную роль, как и в сериале, исполнила и его дочь Ника Жукова. И в завершении известный рэпер Snoop Dogg станет ведущим церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards. Мероприятие пройдет 27 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: звезды, как Бриана Грейс и диджей Тиеста, прямо сейчас в своей музыкальной работе Beautiful Places поют нам про красивые места. Могу сказать одно, что нам с вами, ребят, очень повезло, потому что мы проживаем в прекрасном городе Витебске, который действительно уютный, родной и такой красивый. А еще нам везет, потому что мы свои будни проводим вместе с любимой волной радио Витебск, где, кстати, начался новый сезон, и по такому поводу сегодня мы с вами будем играть в классную игру «Закрытый микрофон». Игра будет проходить со звонками, так что следите за эфиром, принимайте участие, верьте в победу. У нас для вас очень много крутых подарков.
1: Радио Витебск.

0: back.
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: микрофон.
1: Ох, девчонки и мальчишки, если бы вы знали, как я люблю игру «Закрытый микрофон», потому что она на самом деле очень интересная, увлекательная, забавная. Всегда классно послушать всех тех, кто пытается что-то в микрофон, тот самый закрытый, намучать, простонать или пропеть. И ваша задача, конечно же, угадать и артиста, и популярную песню. Игра «Закрытый микрофон» приурочена к новому сезону, который стартовал сегодня на любимой волне «Радио Витебска». Значит, у нас теперь будет еще больше крутой музыки и, конечно же, больше классных подарков. Надеюсь, положение все почитали. Напомню, что сейчас принимать участие могут люди старше 18 лет и все те, кто не получал никаких подарков за летний сезон. Наши номера будут, кстати, 60-20-60, а также 60-20-70. Прелесть этой игры в новом сезоне в «Закрытый микрофон», что напевать популярные песни артистов будем не мы, сотрудники «Радио Витебск», а настоящие артисты. В скором времени здесь в эфире появится талантливая баронесса, которая споет одну песню известной артистки. Ваша задача – внимательно послушать задание, угадать название песни и кто ее в реалиях исполняет, ну и, конечно же, мне сюда дозваниваться. А разыгрываем мы, кстати, очень классный подарок – беспроводные наушники. Вот, признаться честно, я сегодня шагала на эфир, хотела послушать любимую музыку из своего плейлиста, а мои наушники разрядились, и я подумала, не плохо было бы иметь вторую пару. И вот сегодня мы их сейчас как раз-таки, те самые новые классные наушники, будем разыгрывать. Ну, в общем, давайте к заданию переходить.
2: Всем привет! На связи Баронесса. Поздравляю свое любимое радио Витебск с началом нового сезона. Желаю как можно больше позитивных слушателей, хорошей музыки, громкой, качественной. И, конечно же, не забывайте слушать мои песни в новом сезоне. Попробуйте отгадать одну из моих любимых песен.
0: Закрытый микрофон.

0: Ну вот, друзья, белорусская певица Баронесса, талантливая, яркая женщина, исполнила песню, а тоже популярной, кстати, артистки. Ваша задача сейчас ко мне сюда дозвониться, 60-20-60, 60-20-70, и назвать песню и кто ее автор. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
0: Как зовут вас?
1: Анжелика.
0: Анжелика, очень приятно. Положение, надеюсь, почитали наше?
1: Конечно.
0: Это радует. Анжелика, ну, давайте по порядку. Кто, давайте так, как называется песня и кто ее исполняет в реалиях?
1: Царица Анна Асти.
0: Вот вы уверены на 100% сейчас, Анжелика?
1: Да.
0: Прям на 200.
1: Да.
0: Ну что, да. Давайте тогда послушаем сейчас все вместе ответ, не кладите трубочку.

0: действительно, Анна Асти, та артистка, которая, как я люблю говорить, очень любит в своих песнях пострадать, но, тем не менее, композиция «Царица», и, кстати, эту песню очень многие любят заказывать в музыкальном агенте для своих любимых женщин, ну, потому что название у нее действительно царское, королевское. Анжелик, я вас от души поздравляю, вы умничка! Вы получаете прямо сейчас беспроводные наушники. Как настроение? Делитесь впечатлениями.
1: Отлично, отлично. Хочу всем пожелать хорошего рабочей недели.
0: Понедельник начался классно, да? С подарка,
1: да,
0: так,
1: да,
0: сказать, и с победы. Вы действительно молодец. Пока вы здесь в прямом эфире, можете кому-то еще и передать приветы. Ловите момент.
1: Всем хорошего настроения. Спасибо за розыгрыш «Радио Витебск».
0: Хорошо, Анжелика, оставайтесь со мной на связи. Вне эфира с вами еще немножечко пообщаемся, расскажу, где и как вы сможете забрать свой подарок. Признаю честно, друзья, игра действительно крутейшая, так что сегодня в рамках бранча будем много играть и раздавать абсолютно разные подарки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 20%.

0: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Дети исследователи. Так они познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: коллектив под названием The Colors прямо сейчас исполняет свой новый хит под названием Mad World. Парни поют про то, что этот мир безумный. Иногда он бывает и таким, но мне все-таки хочется верить, что вы проживаете на нашей прекрасной планете Земля и считаете этот мир действительно максимально комфортным и прекрасным. Ну, это такое напутствие финаль часа. Ребят, хочу еще проанонсировать нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, с которой мы не так давно успели познакомиться. Если новинку пропустили в эфире, обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Там ее можно прослушать немножечко. Вот такая вот удобная для всех опция есть. Ну и, конечно, классный у нас там имеется пост с картинкой красивый. Три варианта ответов. Как всегда, ваша задача выбрать нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. И если есть желание, под постом можете делиться мнениями и впечатлениями, которые мы обязательно озвучим ближе к финалу программы. Ну а пока мы держим курс на трек «In the Dark» от Purple Disco Machine, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Всех с понедельником, классного вам настроения!
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости, передает Белта. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату от 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом становления национальной государственности. Глава государства заметил, что праздник прижил и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками Днем Победы и Днем Независимости. Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны.
0: День народного единства.
1: В школах Беларуси 17 сентября пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Такая информация размещена на национальном образовательном интернет-портале, сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства и важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности.
0: В мире.
1: В Сирии вспыхнули массовые протесты и беспорядки после сильнейшего ночного скачка цен на энергоносители, передает Ньюсбай. Ситуация вышла из-под контроля властей сразу в нескольких провинциях. Всего за одну ночь стоимость дизельного топлива в республике взлетела на 40%, а цены на бензин подскочили почти на 28%. Возмущенные граждане и водители большегрузов заблокировали автомагистрали Алеппо-Дамаск и другие важные транспортные артерии. В ряде городов мирные митинги переросли в столкновения с силами правопорядка. Демонстранты жгут покрышки и строят баррикады. При этом сирийские власти призывают граждан успокоиться, заявляя, что повышение цен является временной мерой, направленной на обеспечение бесперебойных поставок и сохранение топлива на внутреннем рынке. Британские власти превращают жилые кварталы в передовой плацдарм ВПК. Об этом сообщает Financial Times. В центре Лондона начнет работу крупнейший со времен Второй мировой войны оборонный завод. Стартап SM Bard построил на месте бывшего автопарка 4-этажное производство и штаб-квартиру компании общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Отмечается, что гигантская площадка ориентирована на ускоренное импортозамещение и обеспечение суверенитета королевства. На мощностях, управляемых искусственным интеллектом, планируют наладить круглосуточный выпуск компонентов для ракет, беспилотников, боевых роботов, подводных лодок и новейших реактивных двигателей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21. В Витебске 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Классной музыкой распаковываем новый час на волне Радио Витебск. Только что здесь своим треком «Die for me» отметился талантливый парень Зейн, если что. Если не сдали, именно так его зовут. А теперь настали и мои пару минуток славы. Всем еще раз привет. Продолжаем бранчевать этот понедельник. Пусть для всех он станет одним из любимых дней недели. Ну, конечно, пятницу ничто не затмит, но тем не менее, я считаю, что именно понедельник – это день каких-то новых стартов и начинаний, поэтому его однозначно можно любить. Мы, кстати, тоже весело и дружно продолжаем стартовать в новый сезон. И, как сказать, сказала ранее, в этот час. По плану у нас за 60-минутку много музыки, конечно же, наши игры, подготовка к поздравительному сегменту и рубрику «Бранч-парад» никто не отменял на старте трудовой. На самом деле, без нее мы никуда.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на

0: Если вам нравится этот сингл, но вы не знаете, как он называется и кто исполняет, и в рамках бранча «Я всегда приду на выручку» музыкальная работа «Made it right» от Тома Грегори и Вайс. Кстати, ребят, у меня классная новость. В скором времени с 13 до 14 на волне начнется программа «Музыкальный агент». Там вы сможете заказать свою любимую музыку. Ну и, конечно же, бесплатно сможете порадовать своих родных и близких. Привет, поздравления, признание в любви. И просто так добрые, теплые слова, написанные без особого повода, принимаются уже прямо сейчас. Наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм, 70710 071. Пишите, не стесняйтесь, давайте наполнять этот понедельник яркими красками и положительными эмоциями. Кстати, в скором времени в этой получасовке мы с вами обязательно поиграем в игру «Закрытый микрофон», так что читайте положение, следите за эфиром, подписывайтесь на наши социальные сети, кому-то точно повезет.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: микрофон.
1: Как и обещала, девчонки и мальчишки, сейчас продолжаем резвиться на любимой волне радио Витебска и весело и дружно влетаем в новый сезон. Продолжаем играть в классную игру, в которой приняли участие наши артисты. И за это им, естественно, огромное спасибо. На кону у нас крутейший подарок. Это внешний аккумулятор. Он вам однозначно пригодится, когда вы находитесь где-то в движении, в дороге, в путешествии, чтобы подзарядить свои гаджеты. Игра у нас будет проходить со звонками 60-20-60, а также 60-20-70. Ваша задача дозвониться, угадать название песни и назвать артиста, который реально поет в жизни, так сказать, в мире шоу-бизнеса эту композицию. Если отвечаете правильно, то подарок ваш. Надеюсь, положение почитали все. Напомню, что наши дорогие радиослушатели, которые принимали участие летом в играх и от нас получали подарки, вот сейчас немножечко отдыхают и, так сказать, передают ту самую эстафету для новых слушателей, которые еще давно или никогда не выигрывали. Хотим и порадовать как можно большее количество людей. У нас сейчас в этой игре появится талантливый парень, творчество которого вы любите. Этот человечек не раз приезжал к нам в гости, был у нас в эфирной студии и, кстати, этим даже летом выступал не только в рамках Славянского базара, а когда мы на площади отмечали день рождения любимой волны. В общем, Варзан сейчас всех здесь поприветствует, немножечко всех нас поздравит, ну и, конечно же, задаст свой музыкальный вопрос, а ваша задача — послушать внимательно и угадать, что же это за группа, что же это за артист может быть.
2: Друзья, всем привет, это Варзан. Поздравляю радио Витебск с началом нового сезона. Я желаю, как всегда, море слушателей, отличной музыки и, конечно, позитива в ваших сердцах. А теперь попробуйте угадать мою любимую песню. Удачи, друзья!
0: Закрытый микрофон.

0: Мне кажется, Варзан сейчас немножечко разошелся. Песня действительно очень популярная. Она, кстати, друзья, зарубежная. И, естественно, исполняет ее зарубежный, даже маленькая вам подсказка будет, австралийский электронный дуэт. Ну, вот так вот скажу. Это пока все, что могу сдать. 60-20-60, 60-20-70. Алло, здравствуйте. Вот так вот, кому-то не повезло. Друзья, набирайте 60-20-60, 60-20-70. Задание у нас только что звучало от Варзана. Я сказала, что это зарубежный хит. Действительно популярная песня. И я даже дала небольшую подсказку в эфире. Австралийский электронный дуэт исполнял эту музыкальную работу. Если вы не все-таки не очень догадываетесь, потому что, конечно, русскоязычные песни угадывать гораздо легче, у меня будет еще одна маленькая подсказка. Я сейчас назову название песни. Песни, но на русском языке, а она на английском. «Любовь этой ночью» переводится вот так вот. Сингл 60-20-60, 60-20-70. Ваша задача дозвониться и назвать мне песню, и кто ее исполняет. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Виктория.
0: Вика, очень приятно. Положение почитали, надеюсь?
1: Да.
0: Делайте звук динамиков дальше, потому что эхо у вас очень сильное в эфире. Называйте песню, и кто ее исполняет?
1: «Empire of the Sun».
0: Как?
1: «Empire of the Sun».
0: Вы имеете в виду, что это коллектив «Empire of the Sun»?
1: Да, да.
0: К сожалению, нет, это не «Empire of the Sun», поэтому мы, друзья, играем дальше. Напоминаю свою подсказку. Австралийский электронный дуэт, в состав которого входят два парня. Название песни, я сказала, на русском языке «Любовь этой ночью». Ваша задача, естественно, уже перевести на английский. 60-20-60, 60-20-70. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Анастасия.
0: Настенька, очень приятно. Ну что, название песни скажете мне на английском?
1: Да, «Love Toning». Ну, если правильно произношу.
0: Ну, почти правильно. «Love Tonight» называется она.
1: А, ну да.
0: Да, вот. Хорошо. А кто исполняет?
1: Дэвид Гуэта и Шойзе.
0: Ну нет, ребят, ну не так, к сожалению, это неправильно. Смотрите, разобрались, «Love Tonight», ну вот не Дэвид Гетта. Что же это за австралийский электронный дуэт? Вам подсказка. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Смотрите, песня уже «Love Tonight», мы решили. Как дуэт называется?
2: Я догадалась сразу.
0: Как?
2: Дуэт «Шаус».
0: Ну, конечно же, это «Шаус». Ирочка, оставайтесь на связи, не кладите трубочку. Давайте послушаем правильный ответ.

0: ответ. Это действительно коллектив Шаус и трек Love Tonight. Ир, я вас поздравляю. Признавайте, являетесь фанаткой Шаус?
1: Фанаткой не являюсь, но меломаном, да.
0: Ой, ну это здорово. Но эта музыкальная работа, я думаю, тоже нравится, да?
1: Конечно.
0: Супер. Ир, я вас поздравляю. У вас действительно классный подарок. Прямо сейчас вы выиграли то самое, так сказать, зарядное устройство, внешний аккумулятор. Пока вы здесь в эфире, можете кому-то передать привет.
1: Тем, кто меня знает, передаю привет. Передаю привет своей команде. В смузи мы играем.
0: Ага.
1: Вы меня знаете, да. Команда «Квиз», всем участникам, ну и вообще всем, кто меня знает, всему городу и вам.
0: Хорошо.
1: Большое спасибо.
0: И вам спасибо большое. Оставайтесь со мной на связи, не кладите трубочку вне эфира. Расскажу, где будете забирать свой подарок. Мы, друзья, прямо сейчас послушаем летний хит. Песня называется «Лето» от Джонни Федука. Ну а в середине часа обязательно узнаем краткий выпуск новостей. Так что оставайтесь в нашей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Завершился визит делегации Придвинского края в провинцию Гуйчжоу КНР. Граждане России, проживающие в Витебске, смогут проголосовать на выборах в Госдуму 20 сентября. Звонок приглашает, дорога обязывает. В области стартовала профилактическая акция ГАИ. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: одну. Бранч-парад.
1: В отличие от белорусского исполнителя Холифлейма, мы сейчас с вами тонуть уж точно не собираемся. У нас другие планы. Предлагаю всем ненадолго окунуться в нашу рубрику «Бранч-парад», которая выходит только по понедельникам. И именно в этой классной музыкальной рубрике мы вспоминаем с вами все новинки, с которыми знакомились как раз-таки на прошлой трудовой. У нас, напомню, с понедельника по пятницу было знакомство с пятью хитами. Четыре из них зарубежных и одна русскоязычная работа. Так что пойдем по порядку, чтобы не запутаться и не заблудиться. Ну и прямо сейчас вспомним с вами трек «Lucky Ones» от диджея Топика и музыкального коллектива «Carte Blanche».

Вот такой вот бодрой работой мы открывали новую трудовую неделю. Во вторник к нам в гости заглянула известная персона, американская певица Майли Сайрус. Я вам говорила, что в этом году, вот осенью, у нее выходит новый альбом. И как раз-таки та самая новая работа под названием «Bus Persuades» из этого альбома уже имеется на просторах интернета и даже в нашем FM-пространстве. Мы с ней, естественно, познакомились.

Ну и насколько я помню, теперь Майли Сайрус в мире шоу-бизнеса будет называться просто Майли. Как говорится, краткость — сестра таланта. Ладно, сейчас не об этом, идем дальше. Когда на календаре у нас была среда или тот самый экватор трудовой недели, в музыкальном плане нас радовал диджей под псевдонимом Chase Mavericks. Музыкальная работа называлась Bette Davis Eyes. Мне, кстати, она очень даже приглянулась.

«Вкусные биты». Приближаемся с вами к пятнице, но вначале у нас прекрасный день недели, как четверг. В эфире я и мои коллеги любят его величать «Предпятница». Предвкушаем, так сказать, уже ту самую пятницу и выходные. Так вот, там нас радовали своим новым хитом музыкальный коллектив «The Colors», который исполнили хит под названием «Примадонна». Ну, я думаю, название песни не надо переводить, и так все говорит само за себя.

Ну и, конечно же, в пятницу по доброй традиции мы запускали в эфир русскоязычную новинку, и там нас радовал известный исполнитель Акмаль, который не раз приезжал к нам на Славянский базар и даже был здесь у нас в эфирной студии. Выпустил недавно он композицию под названием «Больше, чем любовь». Давайте послушаем вместе.

0: Вот так вот, друзья, быстро, кратко, но самое главное музыкально, мы с вами успели пробежаться по всем новинкам прошлой трудовой недели. Теперь, естественно, дело остается только за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост на тему этой пятерки уже есть. Ваша задача выбрать любимчика. Мы по результатам голосования посмотрим, кто вам больше понравился. Ну и вполне возможно, эта знаменитость, либо группа будет как можно чаще звучать в нашем FM-пространстве со своей новинкой. А может быть, даже смогут отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который, напомню, выходит вечером в выходные дни.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка.

Тайгу и Макса Макноуна. Обрываюсь в финал этого часа. Напоминаю, что в скором времени на волне начнется поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что, если хочется порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Программа бесплатна для всех и каждого. А я еще хочу вам напомнить полезную информацию. Вдруг кому-то надоела работа вот ваша, и вы хотите пойти в какое-то более творческое русло, направить свои силы, хотите работать на телевидении, то, пожалуйста, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Какие требования к кандидатам? Возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Что нужно сделать?

0: сделать. Отправляйте свое резюме с контактными данными на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Сегодня, кстати, уже 14 число, так что нужно поторопиться. В общем, открывайте дверь в мир профессионального телевидения и ничего не бойтесь.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. В этом выпуске о событиях нашего региона. Завершился визит делегации Витебской области в китайскую провинцию Гуйчжоу, информирует телеграм-канал Витебской области официально. По итогам визита достигнуты договоренности и подписано дополнительное соглашение о развитии отношений в сферах взаимного продвижения товаров, туризма, развития межрегиональных связей. Подписан протокол о намерениях по установлению побратимских связей между Брасловским районом и автономной префектурой Тяньсяньнань, Буи, Мяо, провинции Гуйчжоу. Проведены переговоры, достигнуты договоренности о сотрудничестве высших учебных заведений, обсуждены конкретные мероприятия по развитию туристической отрасли. Члены делегации приняли участие в конференции по экономическому и торговому обмену «Пояс и путь», в торгово-деловой встрече Витебская область Гуйчжоу и посетили туристический центр города Санье. В рамках международной китайской выставки в Гуйчжоу особый интерес вызвала продукция витебских предприятий. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане России, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. Для этих целей образованы 7 избирательных участков, один из них в Витебске. Он разместится в Центре культуры Витебск, улица Маяковского, 1. Голосование будет однодневным. Избирательные участки в Беларуси будут открыты 20 сентября с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Для участия в голосовании при себе необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Это может быть внутренний или заграничный паспорт. В Витебской области стартовало профилактическое мероприятие «Звонок приглашает, дорога обязывает». Оно направлено на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Проблема детского травматизма на дорогах региона остается крайне острой. На территории области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, 29 получили травмы. В рамках стартовавшей акции сотрудники госавтоинспекции усилят контроль за дорожной безопасностью и проведут ряд профилактических акций.
1: День народного единства.
2: 17 сентября в День народного единства в Витебске пройдет общегородской молебен «За единую Беларусь». В 11:00 в Свято-Успенском кафедральном соборе состоится общая молитва о мире, единстве и процветании белорусской земли. Настоящим подарком для всех собравшихся станет выступление мужского хора «Всех Святский» город Минск, единственного профессионального церковного мужского хора в Беларуси. В его исполнении прозвучат духовные песнопения и старинные канты. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: «Погода» на Радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: момент.
1: На старте нового часа своим хитом «Магнетик» нас порадовал норвежский музыкальный коллектив. Если в ближайшем будущем вы хотите порадовать своих родных и близких какой-то классной композицией, хотите здесь кому-то передать привет, признаться в любви, поздравить с праздником, либо написать просто так, без повода, поддержать или, допустим, попросить прощения, ну, всякое бывает, то, я думаю, однозначно вам стоит заглянуть к нам сюда на волну, потому что здесь начинается музыкальный агент. Все вышеперечисленное принимаем в рамках 60-минутки. Наши данные не менялись. Это Viber и Telegram. Номер здесь единый. 7071-071, чтобы не путались у номера код 29. Но это так вам к сведению. Ну а что касается музыки, в ближайшее время здесь скоро появится талантливый белорусский исполнитель. Лирик подарит нам свою новинку «Аутентичная». Ну а прямо сейчас, пока вы сочиняете свои прекрасные сообщения, будем наслаждаться синглом под названием «Out My Head» от Топика и A7. Всем приятного прослушивания. Ну и, конечно же, легкого понедельника.
0: Музыкальный

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Агент.
1: Ну вот и добрались мы с вами до стартового выпуска музыкального агента, когда я уже начну озвучивать ваши приветы и поздравления, и благо они в наших мессенджерах имеются. Передаю привет моему мужу Дмитрию из Гродно. Даже если между нами километры, ты всегда в моем сердце. Считаю дни до нашей встречи. Радио Витебск, спасибо, что делаете нашу повседневную жизнь ярче и интереснее. И вам спасибо, что вы находитесь с нами на одной волне. Всегда приятно помогать и радовать ваших родных и близких. Вот у нас еще одно послание есть от Андрея. Привет, Радио Витебск, Наташ, привет. И опять понедельник. Как же тяжело в этот день вкатываться, вползать каждый раз в трудовую рабочую неделю. Хотя кто-то и обожает этот день недели, я все равно к нему отношусь с очень большой настороженностью. А вот пятницу обожаю и люблю. Наташ, надо повторить, а точнее поставить еще какую-нибудь музыкальную композицию про этот прекрасный день недели, пятница, который обязательно вскоре наступит и который мы очень ждем. Ну, смотрите, я уже говорила, что к понедельнику у каждого свои какие-то ассоциации, мысли, настроение, но я считаю, все равно нужно все в голове менять. Понедельник — это день новых начинаний и стартов. Так тогда будет на самом деле гораздо проще вливаться в рабочий процесс. С учетом того, что пятницу любят все, это и так понятно, и она, уверена, скоро наступит, но для этого нужно отработать еще и вторник, и среду, и четверг. В общем, хватает дней недели, поэтому, Андрей, я предлагаю потихонечку влюбляться не только в понедельник, но и вообще во все дни недели, потому что каждый из этих дней по-своему прекрасен, и на самом деле здесь зависит все от нас. И по такому поводу я вот вспомнила музыкальную работу не про пятницу, а я вспомнила трек про все дни недели. С понедельника по воскресенье. Есть зажигательная работа у Джейсона Деруло и Дэвида Гетты. Называется она Saturday Sunday. Так что давайте слушать этот трек и наслаждаться.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Музыкальный агент.
1: Предлагаем IT-френды не тратить ни минутки и продолжать агентиться здесь, на любимой волне Радио Витебск. Сообщение у нас, естественно, есть. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрею. Чудесного осеннего дня. Тебе прекрасного настроения, отличного самочувствия, веселых и радостных мыслей. Будь всегда мудрым, бодрым, находчивым и справедливым. Успехов тебе, удачи и всего самого наилучшего в жизни. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя бабуля Люба написала. И есть у нас вот такая вот приятность. Добрый день, передайте привет Сидоровичу Вове от Татьяны и его мамы Марины из Молодечно. Мы по тебе скучаем и ждем из командировки домой. Обнимаем и целуем. А в этой получасовке у нас вот как-то так вышло. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. В следующие 30 минутки обязательно будем озвучивать ваш привет и поздравления. Ну а сейчас прерываемся на небольшую музыкальную паузу. И, кстати, в середине часа узнаем краткий выпуск новостей от службы информации.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Твоя любимая музыка. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Первый замглав администрации президента Владимир Перцов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» на территории Нижегородского Кремля. Торжественная церемония прошла в ходе мероприятий программы показа концерта «Реквиема» каждый третий. Зеленский направил в Раду представление об увольнении генпрокурора Кравченко. Перевозчики Латвии готовят общенациональную акцию протеста 16 сентября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22 за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот. Полный газ, только вперед.
0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Агент.
1: Только что Бон Джови исполнил свой хит под названием «It's my life» и в музыкальном плане немножечко рассказал о своей жизни. Кстати, на тему жизни у известного писателя Максима Горького была классная фраза, я бы сказала, даже своего рода высказывание. «Жизнь красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры. Жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости». Полностью поддерживаю автора, потому что каждый день, как сегодня уже говорила в эфире, прекрасен. Все зависит, на самом деле, только от нас самих, как мы его наполняем. Но, тем не менее, эту 60-минутку мы однозначно с вами наполняем на волне приятностями. Давайте и дальше будем озвучивать ваши приветы и поздравления. Пишет Елена. Привет всем радиослушателям. Радио Витебск из солнечной Грузии. Привет. Всем добра, тепла и солнышка. Также привет от нас с мужем Андреем, Александру, Вадиму. Вам, Наташ, тоже самый теплый привет и лучики солнца. Ребят, вы в Грузии, как вам хорошо? Во-первых, на самом деле очень радует, что вы находитесь так, за рубежом, так сказать, и слушаете нашу любимую волну. Ну, а во-вторых, здорово, на самом деле, что у вас отпуск, поэтому мы желаем вам прекраснейшего отдыха. У меня есть еще одно сообщение от Марины. Передаю привет всем слушателям любимой волны. Желаю классной рабочей недели, а вам, радио, спасибо за вашу работу. Вы крутые, с новым сезоном вас. Мариночка, огромное спасибо. Здорово, что уже оценили все это дело. Марина, кстати, попросила поставить в рамках музыкального агента, если получится, что-нибудь новенькое, на мой вкус. А я предлагаю с вами вспомнить такую работу, как «Puppet Show» от Молли Элизабет. С этой новинкой мы знакомились в рамках бранча не так давно. Мне кажется, очень классная композиция.
0: Музыкальный агент.

0: реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск, слушай свое.

0: агент.
1: Если, друзья, вы сейчас немножечко потерялись во времени, то я напомню, в нашем прекрасном городе Витебске 13:45 на часах. Музыкальный агент продолжается, хотя на самом деле до финала программы осталось немножечко. Если вдруг кто-то из вас тоже хочет порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь, Viber, Telegram 7071071. Ну, что же у нас есть? У нас, кстати, ответочка прилетела. Добрый день, ответный привет Елене и Андрею написал Вадим. Желаю хорошо отдохнуть и набраться незабываемых впечатлений. Напомню, что ребята отдыхают в Грузии. Вот не так давно в своем сообщении они про это нам тоже рассказали. Саша присоединяется в нашу переписку. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персонально моей жене Ане и сыновьям Диме и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Я вас очень-очень-очень люблю. Отдельный привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею Саве, соседям Олегу Вячеславу и всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня, вы лучшие. Саш, спасибо на добром слове, как говорится. В общем, данные недавно напоминала, кто хочет к нам присоединиться в нашу дружную компанию и отметиться своим творчеством, либо словесным, либо музыкальным, ловите момент. Ну а что касается эфирного плейлиста, в скором времени послушаем исполнительницу Тассо с ее классной песней «Моджо». Ну а прямо сейчас вспомним про существование такого молодого человека, как Дамиану Давид, ведь когда-то он подарил нам свой хит «Next Summer». Музыка.

0: вами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Все, у меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289

0: 689-77-78.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: музыкальный агент.
1: Только что под этот хитовый трек «Meet Me in the Dark» мы с вами выползли из той самой тьмы. И что хочу отметить, что уже финал очередного часа на любимой волне «Радио Витебск» настал. В рамках музыкального агента мы все сообщения, которые у нас были в Вайбере и Телеграме, успешно озвучили. Я все мессенджеры обновила, все пересмотрела. Так сказать, кто порадовал родных и близких в обеденное время, большой молодец. Кто не порадовал, ну, увы и ах, придется реабилитироваться уже вечерком. Так что пишите свои приятности в те же мессенджеры. Мои коллеги обязательно все озвучат. Звучат и прочитают, а я хочу сказать о том, что совсем скоро, ребят, мы будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу, где будем не только слушать крутую музыку, заряжаться хорошим настроением, но и продолжать играть в игры. Ну а пока у нас по курсу классный сингл «A Kind of Magic» от группы Queen и Freddie Mercury. А, кстати, после музыки узнаем еще и краткий выпуск новостей, прогноз погоды, который готовит для всех нас Татьяна Белоголовкина. Так что оставайтесь в нашей компании.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Белорусы – единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония накануне важной даты. В преддверии Дня народного единства президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Подробностями делится полпервого.
2: Дорогие друзья, я действительно рад приветствовать вас сегодня во Дворце независимости. Символично, что мы с вами здесь собрались накануне очень важной даты, которая 5 лет назад вернулась в наш праздничный календарь как День народного единства. 17 сентября 1939 года, в прошлом веке, важнейший этап становления национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, который в Западной Беларуси под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы могли людьми зваться. Таких людей было немало. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой, стараясь щадить чувства западного соседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому почти 200 улиц, проспектов, площадей, бульваров, названных в честь этой даты 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает, отметил он. Александр Лукашенко поблагодарил присутствующих за неоценимый вклад в развитие страны и служение во имя процветания Беларуси.
0: Мире.
1: Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора, пишет Белта. 8 сентября Кравченко на фоне масштабного коррупционного скандала подал заявление об отставке. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса и лица близкого главе специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. А в Латвии назревает масштабный транспортный кризис. 16 сентября местные водители автобусов планируют объявить общенациональную забастовку и отказаться выходить на работу. Под угрозой отмены оказались более 5000 регулярных рейсов прямо в разгар рабочей недели. Причиной социального протеста стало нежелание властей проводить индексацию долгосрочных договоров с перевозчиками, которые профсоюзы безуспешно требуют больше года. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 60%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается +18-21, в Витебске +18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Как пелось недавно в анонсе, с понедельника по пятницу настроение подымается, вокруг все улыбаются и счастьем заряжаются. Ну и действительно, друзья, все так у нас происходит, потому что все эти будние дни мы проводим вместе на любимой волне Радио Витебск. У нас, кстати, по плану в рамках бранча еще один час имеется. И, значит, за это время мы с вами обязательно поиграем в нашу игру «Закрытый микрофон» и кому-то из вас подарим классный подарок в честь нового сезона. Так что следите за эфиром, принимайте участие и, конечно же, не забывайте. Забывайте к нам дозваниваться сюда, в студию. Ну и в скором времени еще и будем подводить итоги нашей сегодняшней музыкальной новинки. Так что, кто еще не проголосовал, обязательно переходите в телеграм-канал Радио Витебск и активничайте. Ну а сейчас предлагаю немножечко потанцевать. И сделаем мы это под бодрый трек. АПТ называется, от Розе и Бруно Марса.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Закрытый микрофон.
1: Только что позитивная девушка, она же талантливая белорусская звездочка Настя Кравченко, порадовала всех своей работой, новые совершеннолетние, зарядила позитивом и тем самым летом. А сейчас, друзья, я хочу кому-то из вас подарить подарок в честь нашего нового сезона, который стартовал сегодня на волне Радио Витебск. Играем в закрытый микрофон. На кону у нас портативная колонка, и кому-то из вас она прямо сейчас достанется. Надеюсь, с положением вы уже успели ознакомиться. Игра у нас проходит со звонками 60-20-60 и 60-20-70. Это наши контактные данные, по которым вам нужно будет дозвониться, сказать название песни и, соответственно, исполнителя. Смотрите, сейчас к нам сюда. В эту игру заглянет известная белорусская группа Parade of Planets, которые не так давно приезжали на музыкальный фестиваль «Пойма» и прекрасно выступили. Юля, солистка этой группы и вокалистка, она сейчас, ну, конечно, всех нас поприветствует и поздоровается и продемонстрирует, так сказать, исполнит свою любимую песню одного популярного коллектива. Ваша задача — внимательно послушать, как она будет это делать. И, в общем-то, дозвониться ко мне сюда в эфир и как раз-таки назвать, что это за песня и что это за группа. Ну что, поехали!
2: Салют, ля зами! Это Юля из группы Parade of Planets. Поздравляю Радио Витебск с началом нового сезона. Желаю приятных музыкальных путешествий, взаимной любви со слушателем и только счастливых событий. Слушайте наши треки в новом сезоне. А теперь попробуйте угадать мою любимую песню.
0: Закрытый микрофон.

0: Мне кажется, друзья, по концовке вы просто должны были догадаться. Тем не менее, у нас идут звонки в студию. Давайте будем кого-нибудь сейчас выводить на линию. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Не хотят с нами говорить, поэтому у нас еще один звонок. Кто же это будет? Алло, здравствуйте. Так, друзья, обрывается связь. Напоминаю, номера телефонов 60 20 60 60 20 70. Ваша задача сейчас дозвониться и сказать мне, что была за песня и что это была за группа. То, что группа, это уже вам моя подсказка. Британская, кстати, рок-группа, которая добилась широчайшей известности и популярности еще в середине 70-х годов. Сейчас они уже, к сожалению, конечно же, не поют, но их музыку мы слушаем всегда с такой ностальгией. Алло, здравствуйте. Так, друзья, 60-20-60, 60-20-70. Наши позывные, ваша задача сейчас сюда к нам дозвониться и назвать мне правильный ответ. Если вдруг вот у нас пойдут какие-то неполадки с телефонной связи, то, естественно, я начну принимать ваши ответы, так сказать, через Viber. Но пока все-таки пробуйте дозваниваться. Я уже намекнула вам про легендарную группу, которая была на пике популярности в 1970 году. Кстати, кто внимательно слушал сегодняшний эфир, вот у нас недавно заканчивался поздравительный сегмент «Музыкальный агент». И там играл их трек «A Kind of Magic». Вот что же это за группа? Ваша задача сейчас позвонить, назвать мне этот коллектив, а еще, конечно же, назвать лучше еще и песню. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Вера.
0: Верочка, очень приятно. Какое красивое и достаточно редкое, мне кажется, сейчас имя. Как считаете, вот что за группа была в эфире у нас?
1: Ну, возможно, «Битлз».
0: Вот, к сожалению, не «Битлз». Это тоже классная группа, но мы играем дальше, друзья. «Битлз» мимо. Я говорила, что хитом этой группы мы завершали с вами недавно «Музыкальный агент». Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Анастасия.
0: Настенька, очень приятно. Как считаете, что за группа?
2: Группа «Queen».
0: Это группа «Queen». Меня это уже устраивает, радует. А вот как вы считаете, что напевала Юля там? Какая песня на английском? Как?
2: Зачем
0: прям? Нет, Юль, не хочу вас отпускать, потому что вот сказали вы, в принципе-то правильно, Queen, да? Песня, я скажу сейчас ее на русском языке. Она «Не останавливай меня сейчас». Вот так вот она переводится. Сразу вот скажете, что за песня? Юль.
2: Настя,
0: все, я уже все запутала.
2: Не знаю сейчас.
0: Ну, все, тогда мы играем дальше. Друзья, у нас группа Queen, это уже стало ясно, меня интересует, какая песня, что же напевала у нас Юля в эфире. Друзья, 60-20-60, 60-20-70. Ответов у нас еще правильных пока нет, а портативная колонка ждет своего победителя. 60-20-60, 60-20-70. Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Как зовут вас?
3: Евгений.
0: Жень, очень приятно. Ну, смотрите, то, что группа Queen, мы уже решили. Какая песня? Что Юля напевала там?
3: Don't Stop Me Now.
0: Ну, конечно же, это тот самый хит Don't Stop Me Now. Повисите, пожалуйста, на линии, не кладите трубочку. Давайте сверимся в прямом эфире.

0: Жень, вы настоящий победитель. Портативная колонка ваша. Я вас поздравляю. Признавайте, тяжело было угадывать?
1: Ну, не совсем.
0: Не совсем.
1: Подсказка ваша последняя сработала.
0: Ага, вот так вот. Ну, это хорошо. Как настроение? Как вообще вам вот такая вот наша игра, закрытый микрофон, да еще и с настоящими звездами?
1: Отличная игра, понравилась.
0: Это здорово. Мы вас от души поздравляем. Жень, пока вы здесь в прямом Спасибо. Эфире «Любимой волны», можете кому-то тоже передать привет. Может быть, хотите кого-то поздравить, есть какой-то повод?
1: Нет, но если кто-то меня узнал, всем привет.
0: Хорошо. Мы вас еще раз поздравляем. Подарок у вас действительно достойный. Спасибо за участие. Оставайтесь со мной на связи. Не кладите трубочку. Вне эфира расскажу, где и как вы будете забирать свой приз. Всем тем, кто с нами сегодня играл, я хочу сказать огромное спасибо. Это, конечно же, в рамках бранча. Остальные игры сегодня будут у ребят в вечерней смене. Так что следите за эфиром, принимайте участие. Но сейчас давайте уже слушать музыку. Впереди у нас What Would I Do от Джона Ньюмана и музыкального проекта 642.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована во Дворце независимости в преддверии Дня народного единства. Беларусь в готовность к выполнению задач по предназначению привели один из танковых батальонов 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Финляндия присоединилась к французской инициативе ядерного сдерживания. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Ранч-премьера.
1: Ну что, друзья, мы с вами не так давно поиграли в классные наши игры. В середине часа узнали и, так сказать, новости. Небольшой информационный выпуск был. А теперь настала пора подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Напомню, что на повестке этого понедельника мы с вами знакомились с музыкальной работой под названием «Why don't you stay?», что в переводе означает «Почему ты не останешься?». Над новинкой потрудился Ника Сантос, немецкий автор-исполнитель. Я вам уже сегодня на старте бранча рассказывала, что его родители – профессиональные музыканты, и, в принципе, любовь к музыке они парню привили с самого детства. 5 лет он уже записывал свои первые куплеты для детских радиопостановок как раз-таки в студии своего отца. Играл на фортепиано и, в принципе, с годами только совершенствовал вокальные и танцевальные навыки. На счету этого молодого человека достаточно есть неплохие музыкальные работы. Я думаю, как раз-таки с такой мы сегодня уже и познакомились. В песне своего рода идет эмоциональное обращение к человеку, с которым было связано у тебя столько ярких моментов, но он в итоге решил разорвать отношения, ушел, так сказать. И вот вторая половинка страдает летом, как там поется, вечером, едет в машине, открыты окна, музыка на всю катушку звучит, но, естественно, человек едет, и в его голове тысячи мыслей, как вернуть любимого человека. Вот, наверное, вот про это у нас музыкальная работа, и не зря называется «Why don't you stay?». Мне кажется, по звучанию получилась очень даже неплохая вещь. Давайте прямо сейчас ее немножко послушаем, а потом уже посмотрим, как вы за нее проголосовали в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».

0: Вот такая вот у нас была премьера. Ну что, давайте смотреть, какие результаты есть. Сразу скажу, что голосуем мы всегда с вами предельно честно. Здесь не нужно стесняться, потому что голосование у нас в телеграм-канале анонимное. Но, тем не менее, высказываться о своих музыкальных предпочтениях очень даже приветствуется. На данный момент у нас такие цифры. 33% посчитали, что новинка годная. 40%, кстати, это и немало, решили, что можно слушать, и 27% решили, что нет. У нас сегодня комментариев нет, но есть один дизлайк, который нам тоже кто-то поставил. Но, тем не менее, если посмотреть объективно, то у нас сегодня выигрывает ответ «можно слушать» 40%, «золотая середина». Так что, если понравилась эта работа «Why don't you stay» от Ника Сантоса, то забирайте в свой, так сказать, собственный плейлист и не благодарите. А какая премьера у нас будет завтра? Расскажу уже во вторник. Ну а сейчас предлагаю возвращаться к эфирному плейлисту. И, кстати, впереди у нас еще один свежий хит «Pulling Me Back» от Джекса Джонса.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Песня «Недолго музыка играла». Это я про новую работу Whisper, которую только что нам в эфире подарил Джоэл Кори. Песня действительно классная, заряжает хорошим настроением. Но, тем не менее, о музыке можно было говорить еще дольше. Но смотрю на часы, а там, если округлить, у нас, ну, практически уже 15:00. А это говорит о том, что на сегодня наш бранч подошел к концу, так что будем прощаться. Вас и нас поздравляю с новым сезоном. Так сказать, теперь в динамиках будет точно больше крутой музыки и, конечно же, будет больше всяких активностей на волне. А еще, ребят, поздравляю вас с началом новой рабочей недели. Давайте уже будем любить эти понедельники, ведь, как говорила сегодня, понедельник – это день начинаний и новых стартов. Так что не бойтесь ставить перед собой сегодня какие-то новые цели. Мечтайте по-крупному, и пускай к пятнице обязательно все исполняется. Я сюда в эфир «Любимой волны» вернусь уже завтра, так как мой понедельник в рамках работы подошел к концу. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Белорусы сегодня – единая нация. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград заслуженным представителям различных сфер. Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны. Подробности приводит Пол Первого.
3: Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы делаете для страны. За честный труд, за ваш талант – за бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству. Я от всего сердца поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Знаю, что это определенный рубеж, определенный уровень вашей жизни. Но желаю вам успехов и здоровья. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще встретились в этом зале на подобных церемониях. Здоровья вам, а главное мира, добра, новых достижений во благо нашей Родины.
2: На церемонии в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости собрались те, кто своим каждодневным трудом доказывает верность Отечеству. Среди награжденных руководители коллективов и предприятий, работники лесной и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Великого дня – Дня народного единства.
1: В Беларуси.
2: Продолжается проверка боеготовности силовых ведомств. Сегодня представители госсекретариата вручили письмо о мониторинге. Проверке подвергнута 19-я механизированная бригада из Лепеля, в частности, одно из танковых подразделений. Основная цель данных мероприятий – проверить, как функционирует система управления на всех уровнях, сообщила Белтелерадиокомпания. На минувшей неделе завершилась проверка боеготовности в Министерстве внутренних дел, в том числе одной из милицейских бригад Витебской области. В артиллерийской бригаде вооруженных сил проверка еще продолжается. Сейчас она находится в активной фазе. А результат так всех проведенных проверок будет доложено лично президенту.
1: В мире.
2: Финляндия решила присоединиться к французской инициативе ядерного сдерживания. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на Минобороны Финляндии. Глава оборонного ведомства сообщил, каждая страна, присоединяющаяся к французской инициативе, сама определит темпы своего взаимодействия, отметив, что французская инициатива отличается от ядерного сдерживания НАТО. У присоединяющихся стран не будет таких обязательств, как коллективная оборона Альянса. Более того, Франция не просит другие страны вносить свой вклад в расходы и по поддержанию ядерного сдерживания. Президент Финляндии Александр Строб заявил, что страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. В ночные часы ожидается 6-11 градусов выше нуля. Днем по области плюс 18-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне стартует час по-русски.
6: Радио Витебск.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
7: На радио «Витебск». Час по-русски.
8: Знаешь,

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси сообщил об официальном открытии марафона празднований Дня народного единства. СМИ сообщили о том, что Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу нефтепровода «Восток-Запад» в Красном море. Во Франции «желтые жилеты» призвали к проведению масштабных протестов. В начале следующего часа об этом и другом

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси во время церемонии вручения госнаград во Дворце независимости сообщил об официальном открытии марафона празднования Дня народного единства. Подробности приводит Пол Первого.
2: Хочу поздравить всех вас с наступающим праздником. Сегодня мы открываем, по большому счету, на высоком уровне, как это обычно говорят, открываем этот марафон чествования и празднования этого великого дня. Ну, может быть, даже мы, вы, сидящие в этом зале, не совсем осознаем, что же это за такой праздник и достижение, что же это за величие. Может быть, я так часто думаю об этом, и слава Богу. Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, в своем сердце, оценим величие того, что свершилось в середине прошлого века. Мы сегодня единая нация. Мы, самое главное, сегодня здесь, но точнее здесь, абсолютно здесь, в этом зале, принимаем решение о будущем нашей страны. Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаю все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, с завистью. Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди. Мы знаем цену единства. Мы знаем цену войны. И мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню, сделаю все для того, чтобы вы не были, как минимум, разочарованы.
1: Участниками церемонии стали те, кто своим каждодневным трудом доказывает верность Отечеству. Среди награжденных – руководители коллективов и предприятий, работники лесной

0: и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства.
1: В мире.
0: Мировой рынок нефти может потерять до 4% поставок из-за остановки саудовского нефтепровода «Восток-Запад», сообщает Белта со ссылкой на источники информагентства Reuters. Напомним, 11 сентября беспилотники атаковали Саудовскую Аравию, вынудив остановить работу крупного объекта. По данным Международного энергетического агентства, в августе поставки нефти из Саудовской Аравии упали до минимума за более чем 3 десятилетия из-за сокращения потоков через Армузский пролив и Красное море. Во Франции желтые жилеты призвали к проведению масштабных протестов в октябре. Белта сообщает, что в минувшие выходные протестующие из движения уже вышли на улицы французского города Бандоль. Главной причиной новой волны недовольства стал резкий рост цен на автомобильное топливо, стоимость которого на некоторых заправках вновь превысила 2 евро за литр за обострение геополитической ситуации вокруг Ирана.
1: День народного единства.
0: Масштабная республиканская акция «Беларусь едина» объединила учащихся и педагогов аршанских колледжей. Как отметили корреспонденты канала «Беларусь-4» Витебск, в этом году диалог проходит в новом формате. Спикерами выступают молодые активисты, которые говорят с аудиторией на равных. В центре внимания вопросы сохранения исторической правды и развития родного края, а также личные ответственности за будущее страны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 18-21. В Витебской столбике термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне начинает работу хорошая компания.
5: Радио Витебск.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
6: Улыбочку. Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, друзья. Я поздравляю вас, Анастасия, с тем, что совсем скоро мы разыграем в нашем эфире умную колонку с Алисой внутри. Народ ждет уже, понимаешь?
1: Ну, придется еще немножечко подождать. И здравствуйте, наши прекрасные. Потому что с 18 до 19 пройдет этот розыгрыш. Ну, а до этого, поверьте, подарков сегодня хватит всем. Сегодня необычный понедельник. Сегодня у нас старт нового сезона. И однозначно, я бы даже сказала, это, знаешь, обычно у нас где-то по понедельникам X2 к настроению, потому что мы стараемся, понимаешь, вот это вот настроение поднять, чтобы вот так вот и прокатиться до пятницы, а сегодня должно быть просто X100, потому что, ну как можно иначе встречать, ну, новых радиослушателей, наш апгрейд и так далее.
0: Ты что-то ела какие-то молодильные яблоки?
1: Я
0: что
1: опять
0: тебе несет?
1: Кофе пила, я же тебе говорю, я подсела.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания.

новый сезон на Радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на

0: Джелеби Бэби, а мы будем из раза в раз рассказывать вам о том, какой у нас крутой вечерний партнер. Компания «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше Якубовского 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебск – хорошая компания. Новости. Ну, как бы новости.
1: Дружочки, в новом сезоне мы с Анастасией решили выпустить такую рубрику под названием «Ну, как бы новости». Понятное дело, что многие новости рассказывают наша служба информации, что-то по телевизору рассказывают. А есть новости, которые, знаете, мимо как-то прошли, но они очень интересные и достойны вашего внимания.
2: Ну, может быть, они даже где-то неформатные, поэтому мы решили, что прямо сейчас сделаем такой краткий обзор, потому что вы сегодня пропустили.
1: Да, а потом, если вдруг что-то заинтересует, вы загуглите и подробнее прочитаете. Правильно, правильно. Легко и просто. Например, в Москве бариста плевал в кофе не понравившимся посетителям.
2: Какой неприятный человек.
1: Неприятный.
2: Зато ему на душе хорошо, наверное. Есть еще одна новость для тех, кто не знает, зачем ему смотреть кино. Вот кадр из сериала помог девушке спустя 29 лет найти братьев и сестер в Италии.
1: Видишь, как хорошо. А в то же время в Чехии ежик разбудил местных жителей, катая пустую пивную банку по дороге. У него, наверное, друг есть большой бобр в Польше живет.
2: Да, может быть, в гости катил. А что еще есть интересное на повестке? Сестры-близнецы рассказали об одном муже на двоих. Пу-пу-пу.
1: Я не знаю, кому повезло при этом больше. А еще есть Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовятся обсудить выход из состава Великобритании. Вот такая интересная политическая острая новость.
2: Ой, кстати, подожди. Есть плюс-минус в ту же сторону. В Малави вместо самой красивой девушки страны на Мисс Мира отправили дочь министра. Ну а что, девушка серьезная?

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Асконабай и по номеру 7176.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое. I like losing control.

0: Но мне бы, Настя, хотелось, чтобы мы нашим радиослушателям немножечко, знаете, вот открыли вот эту занавесу тайн и рассказали, по крайней мере, какие призы мы разыграем сегодня в течение нашего вечера.
1: Ой, знаешь, мне кажется, это самый раз, когда хочется прям похвастаться, потому что действительно призы классные на протяжении всего этого вечера. Друзья, у вас будет возможность получить беспроводные наушники, аккумулятор, портативную колонку.
0: Аккумулятор — это Powerbank.
1: Да, это Powerbank. Спасибо большое.
2: Сейчас девушка говорит, зачем мне аккумулятор?
1: Для машины.
2: Но,
1: кстати, автопризы у нас тоже будут, но это не в этом часу. Будут бесплатные билеты в кино, и не забывайте о том, что в социальных сетях, точнее в Инстаграме, прямо сейчас до сих пор разыгрывается умная колонка Алиса. До 18.00 у вас однозначно есть еще время и шанс. Ну, а с 18 до 19 уже будем подводить итоги.
0: Поэтому зайдите в наш Инстаграм, подпишитесь обязательно, и тогда вы станете участником розыгрыша. Ну, найдете там этот пост про колонку. В общем, разберетесь, что маленький, что ли.

0: касается билетиков в кино, в новом сезоне мы решили их оставить. Пускай будут, пускай наши люди ходят в кино, это хорошо, это здорово. Ну, прожи испуганными. А где? А будут билеты в кино в новом сезоне? Что ты хватаешь?
1: Я ждала, когда скажешь. Мы решили их оставить себе.
0: Нет. Это хорошая история, конечно.
1: Да, хорошая для нас.
0: Но нам не надо.
1: Но, действительно, мы просто хотим сегодня вас порадовать, в том числе и бесплатными билетами. Друзья, позже расскажем, какой фильм можно посетить. И нашли здесь одну интересную картину для тех, кто уже устал от блокбастеров, устал немножечко от всяких этих жутиков. Будет очень душевная картина, вот эта вот киношная. Ну, ладно, об этом позже. Ну, а пока рассказываем, что стоп-кадр не за горами. Ну и, соответственно, возможность выиграть два билета у вас тоже будет иметься. Но прежде, друзья, давайте послушаем Галю Захарову. У нее, как обычно, самые свежие новости из мира кино.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. «Одиссея» Кристофера Нолана должна в будущем убедить студию Universal Pictures безоговорочно поддерживать любые творческие порывы кинематографиста. Меньше чем за 2 месяца в кинопрокате фильм стал самым кассовым релизом студии за всю ее историю. 114-летняя кинокомпания объявила об этом важном достижении полнометражной картины по мотивам эпической поэмы Гомера с Мэттом Дэймоном в главной роли. В домашнем прокате лента заработала 600 миллионов долларов, мировые сборы перевалили за 1 миллиард, в итоге общие сборы составили 1 680 000 000 долларов. «Одиссея» также стала самым кассовым фильмом персонально Кристофера Нолана. Кроме того, лента установила новые рекорды и среди фильмов со взрослым рейтингом R и новый потолок сборов в кинотеатрах формата IMAX. За кадром. Предварительные продажи билетов на «Мстителей. Доктор Дум» в домашнем прокате уже перевалили за 50 миллионов долларов. И это за 3 месяца до премьеры. И сейчас зрители предпочитают занимать места в кинотеатрах премиального формата. Такой интерес к фильму появился не на пустом месте. Июльская премьера трейлера «Доктора Дума» стала самым просматриваемым роликом в истории Disney. 4-часовая трансляция с анонсом актеров собрала 280 миллионов просмотров в интернете и 3 миллиона упоминаний в соцсетях. Короче говоря, специалисты, управляющие рекламной кампанией, пока все делают правильно. Премьера «Мстителей. Доктор Дум» состоится 18 декабря. Длинный дубль. Что-то щелкнуло в голове студии Paramount Pictures, и вот уже готовится продолжение экшн-триллера «Ограбление по-итальянски». На пост режиссера сперва позвали Пола Фига, постановщика многих фильмов, но последнее время большим прокатным успехом для кинематографиста стал фильм «Горничная», где главную роль исполнила Сидни Суини. Сейчас режиссер снимает сиквел. Оригинальное «Ограбление по-итальянски», хотя это тоже, по сути, ремейк, вышел в 2003 году. В картине сыграли Марк Уолберг, Шарлиз Терон и Эдвард Нортон. Фильм запомнился финальной гонкой на мини-куперах. Пока у продолжения больше других привлеченных кадров, но, думается, у студии не должно возникнуть проблем со сбором всей основной актерской команды. Вряд ли «Ограбление по-итальянски 2» как-то понизит уровень их карьерных достижений. Первая часть заработала по миру 180 миллионов долларов при бюджете всего в 60 миллионов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: на радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Теперь у меня до конца вечера будет это арин-динь-динь-динь, арин-динь-динь. Штат 36, хорошая компания, стоп-кадр, игра, благодаря которой вы можете выиграть билетик в любой кинотеатр на любой киносеанс. Все осталось лучшее, мы оставили из старого сезона.
2: Слушай, ну вообще, в этом году, конечно, кинотеатр радует, знаешь, чем? Тем, что всевозможные кинофраншизы даже прошлых лет, ну какие-то такие хитовые, осенние, они будут крутиться и у нас в кинотеатрах. Хотя, ну, возможно, это какая-то западная или российская история, но нет, теперь в нашем городе всякое разное доступно. Ну, мне кажется, многие знают, о чем я говорю, но хочется сакцентировать все-таки свое внимание немножко на другом. Фильм Брэда Питта здесь не будет, сразу говорю, потому что это Таиланд, страна-производитель, но тем не менее, какой-то такой душевный фильм должен быть, какой-то философский. Я сейчас расскажу, почему. Потому что он, во-первых, называется «Мой пес Гохан», 12+, если что. И я думаю, что 12+, потому что у всех тех, кто младше, просто разорвется сердечко, ибо там главный герой — это пес. Угу. Белый пес с этим розовым носом, он такой хорошенький по умолчанию. И, в общем, рассказывается про то, что он появляется в жизни трех разных семей, людей, ну, в общем, социальных группах в тот момент, когда нужно, как я понимаю, какой-то урок пройти этим ребятам. Ну, и оказывается рядом, да, вот самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них. Но чувствуется, что, да, будет что-то такое глубокое и, возможно, плаксивое. Поэтому запаситесь платочками, если отчаетесь, если отважитесь туда пойти, друзья. Но должно быть что-то очень красивое. Я прям немножечко, знаешь, посмотрела. Кадр будет очень хороший.
1: А теперь задание. Задание, если вы хотите выиграть два билетика в кино, может быть, даже на этот фильм. Как обычно, мы говорим начало фразы из известного фильма. Вы эту фразу дополняете, свой вариант присылаете на Viber 707-101-071. Кто быстрее это делает, тот два билетика и забирает. Сегодня вспомним «Кавказскую пленницу». Итак, внимание! Как говорил товарищ Саахов, у меня отсюда две дороги. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к... кому ведет она его, друзья? Ваши варианты ждем.
2: Вайбер 707-101-071.

0: Реклама на радио Витебск. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Камера, мотор. Стоп-кадр.
3: Сейчас будем чествовать победителя. Хотел, ну и успокаивать нервы тем, кто проиграл. Ну а что делать? Вот, победитель должен быть один, никуда от этого не деться. Такие вы правила игры нашей жестокой.
4: Да, но прежде зачитай, пожалуйста, целиком, как звучит цитата, которую необходимо было дополнить. Ну вот вы ее слышите в полноценном варианте.
3: А у меня отсюда две дороги, говорил товарищ Сахов. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Правильный ответ. Вариантов там было несколько. У нас Миша написал к психологу.
4: Ну, это что-то на жизненное,
3: это,
4: по-моему,
3: это современный вариант.
4: Да, вполне себе, может быть, кто-то оказался достаточно жесток, сказал, у тюрьму.
3: Просто прям тюрьму, все.
4: Да, такое тоже бывало. Что еще у нас интересное было такое? Ну, все, к пропасти.
3: Или она ведет меня к пропасти, тоже нормально.
4: Но это что-то такое, из Греции или из Рима. Мне кажется, что
3: из
4: еще?
3: Из Спарты ты имеешь в виду, да? Ты ту историю
4: вспомнил. Туда, да.
3: Кто молодец? Давай.
4: Кто молодец? Человек, чей номер заканчивается на 482. Евгений, поздравляем!
3: Евгению два билетика на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города достается. Завтра опять же в это время хорошая компания «Игра Стоп-кадр». Боритесь за билеты, участвуйте в наших играх и получайте дозу адреналина и прочих эмоций. У нас, кстати, через несколько минут еще одна игра с классным подарком. Не пропускаем, остаемся вместе.
1: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Закрытый микрофон.
3: Игра старая, известная, закрытый микрофон, только если раньше мы в нее играли. Ну как? Мы набирали в рот кто воды, кто орехов, кто прищепок, неважно.
4: Кто просто не очень хорошо разговаривает. В общем, всякое было.
3: Да, и попели какие-то песни мы.
4: Да.
3: Давай, объясняй, сейчас перебивать будем, как всегда, никто ничего не поймет.
4: Ну,
3: давай.
4: Хорошо. В общем, сегодня звездные гости будут загадывать вам некую композицию, которую они старались плохо исполнить. У них это не очень хорошо получилось, потому что, ну, люди талантливые, сами понимаете. Но, тем не менее, придется работать с тем, что есть, и будем надеяться, что вы угадаете. А если действительно так случится, тогда вам будут присуждены беспроводные наушники.
3: Та-та-та-та-та-нам. Да? Тебе нужны?
4: Беспроводные? Но... Кстати, знаешь что? Да.
3: Да всем нужны. Че, лишние наушники, что ли? Ага, во, валяются на улице. Значит, все, наушники. Сейчас баронесса, собственной персоной, поет какую-то известную песню. Не свою, одного известного артиста. Вы догадываетесь, Вайбер, да?
4: Да, Вайбер, да. По номеру 707-1071.
3: Да, вы пишите свой вариант ответа. Кто быстрее догадывается, тому наушники достаются. Все, не будем тянуть время, слушаем внимательно.
2: Закрытый микрофон. Закрытый микрофон.
3: Ну, это припев был, насколько я понимаю.
4: Ну, ты понимаешь, мне кажется, все понятно.
2: Закрытый микрофон.
3: Да?
4: Ну, да, как будто бы все было абсолютно понятно, но ты видишь...
3: Это потому, что ты песню знаешь.
4: А, ну, может быть. Ладно, может быть, только мне понятно.
3: Давайте так, давайте песню послушаем, мы сейчас разберемся, что у нас вообще с вариантами ответов, кто что прислал, и там уже рассказывать будем, кто прав, кто не прав.

0: микрофон.
1: Ведем итоги нашей игры. Мы знаем, кто молодец, кто угадал, кто умница. Мы будем слушать правильный ответ вообще?
2: Ну, я думаю, да. Я думаю, для начала мы послушаем правильный ответ, а потом назовем победителя.
1: Значит, баронесса

0: сейчас мужчина в маршрутке даму на танец пригласил, конечно.
1: Да, а, и выиграл свой приз. Да, не наушники, но тоже приятно, согласись.
0: Правильный ответ, Григорий Ильевс. Ну, как бы, были варианты, что Анна Асти считали, что царица. Что еще из неправильного?
1: Лазарев.
0: Лазарева, да.
1: Значит, Чеботина была.
0: Она танцует под Шаде.
1: Ну, это потому, что мы слушали, я так полагаю.
0: Ну, наверное.
1: А, вот,
0: Мурка, вот Евгений написал. Ну, каждый понимает, что рассказывает про свой любимый плейлист.
1: Но все-таки были и правильные ответы. Вот, в частности, Аня, чей номер заканчивается на 881, взяла, да и опередив всех, победила.
0: Значит, все, ваши беспроводные наушники, сейчас вам напишем, как забирать их будете. А в финале закрытого микрофона у нас есть поздравление от баронессы. Спасибо ей большое.
2: Всем привет, на связи баронесса. Поздравляю свое любимое радио Витебск с началом нового сезона. Желаю как можно больше позитивных слушателей, хорошей музыки, громкой, качественной. И, конечно же, не забывайте слушать мои песни в новом сезоне. Попробуйте отгадать одну из моих любимых песен.
3: Закрытый микрофон. Реклама.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Да, 67 в нашем городе. Поздравлялки для тех, кто в 17.00 а-ля Улюже и бежит на проходную. Молодцы.
1: Ну, кстати, друзья, слушайте внимательно начало следующего часа, не только потому, что там будут важные новости, но еще по другой причине, потому что есть некоторые нововведения, которые наверняка вам понравятся.
0: Ну, а пока у нас самый популярный рингтон для телефончика.

0: агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Белорусы. Сегодня единая нация. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград заслуженным представителям различных сфер. Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны. Подробности приводит Пул Первого.
3: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Завидую вам. Часто об этом говорю. Потому что сам себя не могу наградить. Это во-первых. Во-вторых, один из ораторов здесь сказал о том, что это не личная награда, а коллектива и так далее. Немножко хочу поправить. Да, действительно, но не забывайте, что это и личная ваша награда. Вы ее заслужили. Бывают награды, где человек лично, совершив подвиг, получает эту награду. Ну, а справедливость выступающего в том, что подобные награды в одиночку не заслуживают. Помнят о том, что рядом или за спиной у тебя коллектив. Коллектив, который немало сделал для того, чтобы ты оказался или оказалась награжденной. Поэтому это личная награда и награда вашего коллектива. Ну и в-третьих, что меня порадовало, вы все это воспринимаете как награду вашего коллектива. Это говорит о том, что вы умницы и что мы действительно едины. И без коллектива мы ничто.
2: Участниками церемонии стали те, кто своим каждодневным трудом доказывает верность Отечеству. Среди награжденных руководители коллективов и предприятий, и работники лесной и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства.
1: Новости региона.
2: Председателем комитета госимущества облсполкома назначена Мария Михайлова. Об этом сообщила газета «Витбич». Сегодня председатель госкомимущества Республики Беларусь Виталий Невера представил коллективу комитета нового руководителя. Мария Михайлова работает в системе с 2016 года. До нынешнего назначения она занимала должность замначальника отдела коммунальной собственности комитета.
1: Беларуси.
2: Бригады скорой помощи планируют оснастить тревожными кнопками. Поводом для усиления безопасности послужил резонансный инцидент в Борисове, где пациент нанес удары в область головы фельдшеру скорой помощи. Над масштабным проектом сегодня совместно работают департамент охраны МВД и Минздрав. Специалисты детально изучили программное обеспечение минских неотложек и предложили решение на его основе. Похожее решение уже используют в столичном пассажирском транспорте. В Минтрансе отмечают, система выручает при любых конфликтах или драках в салоне. За месяц так фиксируют до 7 вызовов. Время реагирования при этом минимальное. От клика до появления наряда проходит от 3 до 5 минут. Первым тревожную кнопку протестируют бригады скорой помощи Минска. В дальнейшем столичный опыт планируют внедрить по всей стране. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогул».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 18-21. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. We'll be right back.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Опять с вами хорошая компания. 17.09 в нашем городе. Продолжается веселый бег тех, кто освободился после работы. И уже весело бежит. Значит, друзья, сразу расскажем нововведение в нашей хорошей компании в новом сезоне. Значит, этот час и следующий. Вы имеете полное право прислать свой привет на нашу волну.
3: А мы по возможности будем их зачитывать. То есть мы не будем посвящать этому 2 часа, но тем не менее просто будет время, и мы вот супер передадим ваш привет, поздравления, может быть, у кого-то какие-то классные поводы, а может быть, кто-то просто едет домой и хочет передать привет тем, кто едет вместе с ним. Такое тоже приветствуется. Ну и, конечно, не забывайте о том, что у нас игры продолжаются, в этом часу их тоже будет 2. Угу. Ну и многие уже говорят, когда Алиса будет разыграна? Друзья, в следующем часу не нужно спешить.
2: Помимо того, что Алиса, еще будет портативная колонка, которая без Алисы, но портативная колонка. И еще у нас осталось что? И пауэрбэнк у нас еще остался. Вот. И «Свои дороги» рубрика будет без Мирга, ну просто с приветами, с ситуацией на дороге, где у нас пробки, куда ехать, не ехать. В общем, как-то вот так вот информативно.
3: Ну и ты не забывай про набор для автолюбителя, который будет разыгран шикарнейший.
2: Ну, игру от SV Motors это все ждут приблизительно в 17.35.
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Черно.

0: рубрику, которая называется «Топ для своих». Вы заказываете песни, и что-то из этих песен звучит на нашей волне. Вот та музыка, под которую вы хотели бы сейчас возвращаться домой.
1: Да, в общем, мы готовы собрать такой небольшой топ, но на самом деле хотелось бы начать 100%. Только с одной песни. Поступаем следующим образом. Вы можете к нам в Viber по номеру 707-1071 название, например, той песни, которую вы бы хотели послушать, отправить. Ну, а мы возьмем и, например, человеку, который прислал эту песню под номером 3, возьмем, да и поставим ее в эфир.
0: Ну, например, да. То есть не так, что, знаете, там, побеждает третья песня сегодня, и все. От нашего дорогого радиослушателя. Это как раз ответ на вопрос Евгения. Говорит, а где песни теперь заказывать на Шевалге? Вот, пожалуйста, есть рубрика конкретная, друзья. Вот такая вот интересная. Значит, все, ждем ваши варианты, под что будем ехать сейчас, домой.
1: По дорогам нашего города.
0: Да, пока собираются потихонечку пробочки и вся история. Через несколько минут как раз-таки свои дороги. И там приветы мы передаем, которые уже прилетают от вот этих наших радиослушателей. А когда миргать будем, вот эта вот вся история, так вот, в ближайшем будущем это и произойдет.
2: Топ для своих на радио Витебск.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
4: Ну, немножечко с изменениями, друзья, но вы поймете и вам понравится. Так, давайте ситуация на дороге. Во-первых, значит, что у нас по ДТП? Есть ДТП в нашем городе?
5: Да, есть ДТП в нашем городе. По крайней мере, фигурирует такая отметка на карте. На улице Ленина, напротив, напротив дома номер 8, не будем по-другому называть, в сторону трех штыков, как ехать, вот там в среднем ряду ДТП. Что касается остальных пробок, друзья, в штатном режиме работаем там, где обычно. Вроде как ничего нового не увидим, за исключением разметки. Об этом нам написали.
4: Андрей написал: на перекрестке Смоленской и Правды поменяли порядок движения. Перекресток Смоленской и Правды. Так, в голове думаем, да? Право теперь прямо и направо, а тем, кому направо, не должен сигналить при горячей стрелке, тем, кому прямо. Есть коммент от инструктора по ПДД в инсте. Правые должны вежливо ждать включения основного сигнала, так как синего квадрат со стрелками. Так, движения по полосам нету. Ну, что-то как-то...
5: Ну, я думаю, все будет понятно. Информацию 100% можно найти. Я уверена, будет и у ГАИ в телеграм-канале, и, возможно, в целом в интернете. Ну, и раз мы так плавно перешли к приветам, то давай вот зачитаем, например, Саша написал: передайте, пожалуйста, привет всем таксистам Витебска, сил нам и терпения.
4: Евгений, Хайна Чкалова, 24. Всем привет, я так понимаю, от Евгения. Мы уже говорили, да, друзья, два раза в час мы будем так вот стараться передавать ваши приветы с 17 до 19.00. Вот такие небольшие выходы будут у нас.
5: Ну, это по возможности. Иногда один раз в час, иногда два раза в час. Ну, в общем-то, жизнь, она такая. Она текучая. Что касается музыкальной, даже не заявочки, а просто музыки, которая выиграла третий сегодня, оказалось, Наташа заказывала на Малинке от Джона Фриски.
4: Да, поэтому слушаем под прекрасный шелест ваших шин. Значит, кстати, про машины поговорим в ближайшем будущем в игре. А пока давайте под Малинки едем по домам.
0: Радио Витебск. Топ для своих.

0: России. Не хотите ли вы поведать нашим людям про кастинг?
1: Про то, что обновляемся не только мы? Да, но здесь я с удовольствием. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью команды. Требования к кандидатам. Возраст от 20 до 36 лет. Четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by. До 15 сентября включительно, пока вы еще успеваете. Открывайте двери в мир профессионального телевидения.
0: Друзья, у нас в середине часа небольшие новости, а потом ваша любимая игра под названием «Автобум». Играем вместе со своим «Моторс».
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Стало известно, что третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника управления внутренних дел Витебского облсполкома. В областном управлении МЧС сообщили, что на территории региона за выходные произошло 6 пожаров. На дорогах пресечено более 1400 нарушений. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: радио Витебск. Хорошая компания. Автобум.
1: Как всегда, поиграем в автобум 17.37 в нашем городе. Играем мы вместе с нашими большими друзьями, сетью магазинов автозапчастей SV Motors. От них, как всегда, есть большой приз, такой набор автомобилиста, который приятно всем получать. Ну, еще ни одного, кстати, недовольного из наших радиослушателей, победивших, не было. Все такие, ух ты! Сегодня, кстати, те, кто на этой неделе выигрывает, между прочим, будут на бровке забирать призы в магазине SV Motors. Ну, так, на всякий случай.
2: Ну, а что, может быть, кому-то даже удобнее будет? Но самое главное, это то, что у нас есть информация, которая, возможно, поможет вам победить. Друзья, как обычно, нам нужны будете вы, это в первую очередь. Во вторую очередь, это уже, конечно, ваши телефоны и внимательность.
1: Ну, как всегда, мы начнем с небольшого обзора популярных народных автомобилей, которые полюбились нашему населению. И сегодня у нас на обзоре Chevrolet Equinox. Очень популярный американский кроссовер, который в последние годы стал очень востребован на вторичном рынки у нас, в частности, привлекает автомобиль хорошим соотношением цены, размер салона, оснащение. Автомобиль уменьшился в размерах по сравнению со старыми версиями, Перешел на турбомоторы 1,5-2 литра, стал значительно легче и экономичней. Ну и поэтому, соответственно, народная любовь. Исходя из статистики продаж в SV Motors, выделяются основные расходники для технического обслуживания. Это, конечно же, масляные, воздушные, салонные фильтры, свечи зажигания, моторное масло, технические жидкости, тормозные колодки и диски, ступичные подшипники, стойки, втулки, стабилизатора. При этом, как всегда, в компании SV Motors очень хорошо подготовили к запросам автовладельцев, поэтому все на Chevrolet Equinox есть в наличии под заказ, а также для других автомобилей. В SV Motors есть все для вашей безопасной и беспроблемной езды.
2: Так, что касается условий, друзья, все достаточно просто. Сегодня, как вы уже, естественно, поняли, ищем Chevrolet Equinox на дорогах нашего города. Не в интернетах, не в телефонах, именно на дорогах нашего города. И не забывайте, что на фотографии обязательно должна фигурировать еще какая-то ваша часть тела, а точнее, большой палец вверх всем показываем. Ну а что, машина классная, можно и лайком оставить на фотографии. Кстати, принимаем их в Вайбере по номеру 7071-071.
1: Большой палец на фоне Эквинокса. Все легко и просто. Ждем ваши фотки, и через несколько минут подведем итоги, посмотрим, кто будет самым первым.
0: Автобум.

0: What? Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Автобум.
4: Подведем итоги игры под названием «Автобум». Как оказалось, среди наших радиослушателей огромное количество тех, кто действительно передвигается на личном эквиноксе. Поэтому фотографии там вот, где руль и палец. Но мы же не знаем.
5: Ну, непонятно, что за модель.
4: Но.
5: К сожалению. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо большое, то, что поделились радостью обладания этим автомобилем. Но вот, к сожалению или к счастью, для человека, чей номер заканчивается на 4-4-4, как красиво, да? А, кстати, зовут его Стас. Поздравлять будем сегодня его.
4: Поэтому Стас получает, ну как еще получить, гипотетически уже получает приз от SV Motors, который заберет на Бровке, в магазине на Петрусе Бровке. Точный адрес мы ему, конечно, скинем, это вы, наверное, знаете, где это находится. И напомним, друзья, что ближайшие целых два часа у нас в хорошей компании, теперь в новом сезоне можно передавать приветики, которые мы аккумулируем, ну и стараемся зачитывать. Поэтому все, едем дальше. Кстати, Андрею, нашему радиослушателю, большой привет, который прислал просто фото своей тачки. Ну, на которой вот землю возят, там, и другие минералы на дачах. И сейчас там...
5: А почему бы нет, гордиться человек?
4: Да, Андрей, вам большой привет, спасибо за юмор. Автобум.

0: завораживающие мотивы, конечно, но поверьте, автомобилисты, следующая информация заворажит вас куда больше. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
6: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
7: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерная техника. На шоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
9: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: дороге.
1: Немножечко ситуация, которая у нас царит на дорогах нашего города. Пробки в каких-то серьезных местах, там, где обычно уже в это время они рассасываются, я так понимаю. У Анастасии аж волосы вон дыбом встали, наушники поднялись до потолка.
2: Так, ну, не надо тут драматизировать, но действительно у нас какая-то сегодня чуть-чуть нештатная ситуация. По крайней мере, так кажется, если следите за всем тем, что происходит на дорогах нашего города по картам. Мост Кирова по-прежнему в пробках. И еще одна локация заинтересовала меня, потому что как-то, ну, обычно к этому времени уже машин там почти нет. Но, тем не менее, улица Зинькова и улица Некрасова сегодня заполнены автомобилями. Друзья, там тоже на мосту какой-то attention. Что касается проспектов, то вот проспект Черняховского сегодня популярнее обычного. Ну, а все остальные, наверное, моментики в нашем городе вы и так знаете.
1: Есть приветик у нас в своей дороге от Евгения. Ну, только Евгений не понял, что один раз только мы песню выбираем. Это когда у нас топ для своих. И уже все, песню заказывать нельзя. Один раз в год сады цветут. Но привет от Евгения есть. Он написал: доброго понеделка, любимое радио. Так и написал. Значит, привет всем владельцам Эквинокса, Вупсинем и Лунтиком и ведущим вечерней смены с их обновленным форматом. Поздравим также водителей такси. Вот водителей такси мы поздравляем, конечно.
2: Кстати, есть еще один привет. Александр организовал и передает привет всем бойцам воинской части 5524. Мы выдержали проверку. Едем дальше. Дальше. Больше мы сила. Кстати, мы тоже едем дальше, потому что очередной час у нас заканчивается. А впереди новая 60-минутка, и будем разыгрывать Алису.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника управления внутренних дел Витебского облсполкома и уволен со службы по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Председателем комитета госимущества облсполкома назначена Мария Михайлова. Об этом сообщила газета «Витбичи». Сегодня председатель госкомимущества Республики Беларусь представил коллективу комитета нового руководителя. Виталий Невера отметил важность работы с государственным имуществом и подробнее остановился на стоящих перед комитетом задачах. По его словам, сотрудники Витебского облимущества постоянно совершенствуют работу в этом направлении, координируют деятельность местных органов власти в вопросах распоряжения госимуществом, осуществляют мониторинг принимаемых мер и анализ их результатов. Мария Михайлова работает в системе госкомимущества с 2016 года. До нынешнего назначения она занимала должность замначальника отдела коммунальной собственности комитета. За выходные в области произошло 6 пожаров, повреждено 3 строения и 1 человек погиб. В Лепельском районе пожар вспыхнул на территории зерносушильного комплекса, поставив под угрозу 60 тонн зерна. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей и работников предприятия практически весь урожай спасен. Витебские подразделения МЧС штурмовали горящую квартиру. Из плотного дыма и огня бойцы вынесли пенсионерку, ее дочь спасти не удалось. Комментарий о специфике пожарной обстановки в регионе каналу «Беларусь-4» Витебск сообщила официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.
2: Большинство пожаров в области происходит именно в жилищном фонде граждан. С приходом осени и похолоданием риски значительно возрастают. Главные причины пожаров из года в год остаются прежними. Это перегрузка электросетей, нарушение правил эксплуатации печного отопления, использование для обогрева неисправных или кустарного вида обогревателей и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.
1: Спасатели призывают каждого человека проявить максимальную ответственность, проверить проводку, без присмотра не оставлять включенными электроприборы, отказаться от курения внутри своих жилищ и установить в доме автономный пожарный извещатель. За выходные дни на дорогах в Витебской области пресечено более 1400 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 8 нетрезвых водителей и 31 бесправный. Зарегистрировано 45 ДТП с материальным ущербом, из них 16 произошли в областном центре. К административной ответственности привлечены 170 пешеходов и 61 велосипедист. Из них 7 находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 были без световозвращающих элементов. В госавтоинспекции особо подчеркнули, с начала года на территории Витебской области зарегистрировано 26 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, 29 получили травмы. В связи с этим на территории области сегодня стартовало профилактическое мероприятие «Звонок приглашает, дорога обязывает». Каждому водителю необходимо помнить, что действия детей непредсказуемы, и с моментом возникновения опасности является уже тот момент, когда вы заметили ребенка вблизи проезжей части, вне зависимости от его направления движения. Сотрудники ГАИ напомнят о важности снижать до минимума скорости, быть готовым в любой момент остановить автомобиль. Также необходимо проявлять предельную осторожность, проезжая по дворовым территориям. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Да, привет, Ули, еще раз. 18.08 в нашем городе. Всем легкого вечера понедельника. Нет, не так. Всем хорошего вечера, тяжелого для кого-то понедельника. Или нет, или можно по-другому как-нибудь. Самое главное, что понедельник все, он уже как бы прошел
1: тяжелый. Давай никому никаких тяжелых понедельников мы сегодня желать не будем.
0: Он уже закончился понедельник, уже вечер, все.
1: Тем более, мы будем желать удачных голодных игр. Потому что некоторые вот прям в последний вагон пытаются закачать такие, ой, так, там Алиса, мне нужно вот прямо сейчас сделать репост, подписаться, все, и я точно выиграю. На самом деле, это, конечно, круто, верить очень важно, верить в себя, верить в свою удачу. В скором времени мы узнаем, действительно, она вам сегодня улыбается или все-таки, ну, до завтра придется потерпеть.
0: Это ты про что?
1: Это я про розыгрыш, который скоро состоится, мы скоро уже завершим.
0: Да?
1: Розыгрыш в Инстаграме, да, уже в этом часу, ну, возможно, в этом получасе, возможно, в следующем получасе. За всем следите в Инсте.
0: Но вы можете успеть, в Инсту зайдите, друзья, и еще, если вы там подпишитесь на нас и сделайте условия, может быть, Алиса вам как раз таки достанется.
1: А еще в этом часу не забывайте о том, что любовный гороскоп немножечко пораньше будет для тех, кто влюблен, или для тех, кто как раз таки прямо сейчас ищет пару. Ну и, конечно же, пару приветиков мы точно передадим.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Гороскоп любви.
1: Да, пожалуйста, гороскоп любви для всех романтично настроенных в этот вечер понедельника. Быстренько сейчас расскажем. Овны, рыбы, делайте громче, теперь в это время будет. Потому что иногда жалуются, ой, как поздно, а давайте вот когда я еду, вот вы едете как раз домой.
2: Есть такое ощущение, что благодаря этой подложке мы как будто бы с тобой переоделись. Ну вот это вот все, осень, осенняя.
1: Подожди, во что, в домашнее?
2: А может быть в плащ, кто знает. Так, ладно.
1: Такое впечатление, что ты вспомнила мужчину, который тебя встретил как-то в парке осеннем в плаще. И что?
2: Так, хватит секретики раскрывать всякие. Давай лучше поговорим о том, что звезды сегодня рекомендуют знаком зодиака. Вот овнам, например, сегодня лучше всего устроить свидание, выбрать совместные развлечения или куда-нибудь поехать вдвоем.
1: Очень хорошо. Тельцы, вы сегодня удивитесь, когда выясните, сколько у вас общих интересов с вашим любимым человеком. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы закрепить полученную теорию практикой.
2: Так, что касается близнецов, то вам день оставляет место для романтических неожиданностей. Если вечером пойдете на встречу с друзьями или в гости к родственникам, возможно, новое знакомство.
1: Раки, если у вас есть постоянный партнер, а вы все-таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое.
2: Львы, обратите внимание на новых знакомых. Особого внимания заслуживает симпатия, возникшая на работе.
1: Девы, чем меньше решительными будут сегодня ваши действия, тем меньше у вас шансов на успех и благосклонность вашего любимого человека.
2: Весы, будьте открыты к общению и дайте возникшей симпатии шанс.
1: Скорпионы, если вы давно хотели завести служебный роман, вечер – лучшее время для этого. Я прям не знаю, как это должно быть. Алло, Николай Сергеевич, и все это.
2: А я помню, вы мне так мороганули глазом.
1: Да?
2: Загадочно. Так, стрельцы, чего ждать вам? Сегодня можно открыто сказать о своих чувствах и показать, что человек вам не безразличен.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек подготовит вам подарок. Возможно, это не будет приятная мелочь в красивой упаковке или давно обещанная грандиозная покупка. Однако, в любом случае, вы будете очень рады.
2: Водолеи, в сложившейся давно паре резких поворотов не ожидается, и привычный ход отношений будет вас радовать.
1: Рыбы, сегодня вечером вы будете наслаждаться зрелищем того, как ваша половина с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы. При этом вряд ли вы захотите или сможете ей помочь.

0: чем же еще расскажут нам аскеты Натан Чем? К сожалению, мы пока не узнаем, но узнаем, что у партнера вечернего шоу компании «Автосет Шины и Диски» есть отличная возможность подготовиться к зиме. До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. Автосеть Ворша Якубовского 75, автосеть Витебский Московский проспект 35 и автосеть в Полоцке Петруся Бровки 57. Автосеть за шинами к нам.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. «Свои на дороге».
2: Но у нас обновленная рубрика под названием «Свои на дороге». О ситуации в нашем городе по пробкам, вообще по проездам. Что у нас, Анастасия? И ваши приветы.
0: Ну, по пробкам я тебя ориентировать не буду, потому что там все в порядке.
2: Уже хорошо.
0: Да, и мне кажется, давай мы будем рассказывать о пробках только в том случае, если там действительно есть.
2: Давай, отлично. Я ж не знаю, ты ж в курсе.
0: А в другое время мы вот будем передавать приветы. Так, у нас есть, например, Кристина, которая передает привет главному механику Сашке. Горячий привет от его Кристинки. Говорит, ты лучший, ты все знаешь. О, как любовный гороскоп на людей действует.
2: Я помню механика Гаврилова. Ну, это кино такое, помнишь, с Гурченко? Вот. Вот, у нас есть свой, видишь, Гаврилов, только Сашка. А Александр написал: зайки Кристинки, привет, люблю тебя безумно, маникюр красивый.
0: Ой, вот это важные комплиментики. Как вы, ловилас?
2: Друзья, хорошая компания. В этом часу у нас будет целых две, наверное, игры. Нет, одна игра и подведение итога с Алисой. Да. Но тоже, считай, игра. Поэтому много всего интересного, много всего хорошего, красивого. Настроение прекрасное. Понедельник рабочий завершился.
1: Хорошая компания. Лучше, чем обычно.

0: Надеемся, что все-таки настроение у наших радиослушателей такое, не летовское такое, вот, когда счастье...
1: Счастливое.
0: Да, счастье такое, вот, и выпрыгивают они из штанишек от радости. Ну, в смысле, прыгают так высоко.
1: Ну, а если вдруг вы пока не чувствуете в себе такой преисполненности, мы готовы вас радовать. Чем именно, узнаете после Sport FM, а пока придется попрыгать.
0: Ну что, расскажи, что мы приз разыграем. Чека, это будет, давай, что?
1: Ну, минут 35.
2: Да. В курсе спортивных событий мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Выходные прошли, а это значит обзор. Ираола и Арбиола поделили очки 0-0 на Энфилде. Ливерпуль набрал чуть больше XG, но не смог забить. Фулхэм впервые не проиграл в АПЛ 26-27, а у Ливерпуля 6 очков после 4 туров. Команда идет 6-й, но может вывалиться из топ-10. Халл Сити продолжает удивлять. У новичков АПЛ 0 поражений за 4 тура. Остановили Челси в гостях 2-2, создав больше XG и больших шансов. Сейчас тигры идут в топ-3, выше лишь Сити и Арсенал. Тоттенхэм все еще не может забить. 0-0 с Эвертоном. После 4 туров лондонцы устроились на разницу мячей 0-5. Зато вылезли из зоны вылета. А в следующих турах Тоттенхэм ждут Астон Вилла и Манчестер Юнайтед. Арсенал продолжает побеждать. 2-1. На 56-й минуте Сандерленд мог выйти вперед, но Рая взял пенальти. Спустя 2 минуты победную пушку положил Бруно. И Сака на 90+7 добавил. В этом сезоне Арсенал очки еще не терял. Манчестер Юнайтед был в большинстве почти весь матч, но все равно проиграл Сити 0-1. Холланд забил победный мяч. Теперь Эрлинг – лучший бомбардир в истории манчестерского дерби в эпоху АПЛ. При Мореске у Ман-Сити 12 из 12 очков АПЛ. Столько же набрал только Арсенал. Ювентус терпит первое поражение в сезоне 2-3. Туринцы сгорели Сассуоло в безумном матче с 3 голами после 89-й минуты и выпали из зоны Еврокубков. Из безумного – Жегрова, который не забивал в официальных матчах с ноября 24-го, оформил дубль. Морейра спасает Милан от поражения с Лацио 2-2. Бельгиец вышел на замену и положил дубль. Причем на 2 мяча у него ушло 3 минуты. Для Лацио Гатуза это первая потеря очков в сезоне. Ферран Торрес приносит ПСЖ 3 очка. 1-0 с Брестом. Для парижан это первая победа, а также первый сухарь для Сафонова в новом сезоне Лиги 1. Правда, пока подопечные Энрике отстают от первой строчки на 5 баллов. Новички Атлетика прибили Реал Сосьедад 3-0. Гримальдо и Дэвид забили дебютные мячи за мадридцев и принесли команде победу в концовке. По итогам тура банда Симеоне забралась в топ-4 Ла Лиги. Реал же переиграл Райо Вальекано 4-1. При Мауриньо у мадридцев 5 побед в 6 матчах. Остановить их смог только Бетис. А Барселона поскромничала и закинула Леванте всего 4 мяча. В прошлых 3 играх каталонцы забивали по 5, а вчера снизили планку. Тем не менее, у Барсы 26 голов за 6 матчей. Команда Флика остается на первой строчке.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: 8-я победа в 14 гонках. Антонелли выиграл Гран-при Испании. Несите уже ему титул. В личном зачете 20-летний итальянец оторвался на 81 очко от Рассела и на 101 от Хэмилтона. Ферстаппен второй. Тройку замкнул Норрис, а Хэмилтон впервые в сезоне сошел с дистанции. На 7-м круге у Льюиса возникли проблемы с тормозами. Елена Рыбакина, чемпионка US Open 2026. Соболенко зацепилась за матч во 2-м сете, но в 3-м Елена с 2 брейками забрала трофей. Это ее 3-я победа на турнирах «Большого шлема» в этом году. Еще брала австралийский мейджор. Теперь Рыбакина – первая ракетка мира. У мужчин Зверев – чемпион US Open. Впервые в карьере. Александр отдал хозяину корта Шелтону только 1 сет в финале. Блестящая победа. Это 2-й турнир «Большого шлема» немца в сезоне. Ранее он выиграл Ролан-Гаррос. Кстати, пока трибуны вставали и аплодировали, Александр был максимально невозмутим и настраивался на подачу соперника. И лишь через несколько секунд осознал, что матч окончен, взглянул на табло – и начал радоваться. 3 шайбы за 2 стартовые минуты. «Спартак» установил рекорд КХЛ. «Спартаковцы» закинули 3 за 54 секунды. Последний ровно на отметке в 2 минуты. А всего в ворота «Северстали» залетело 8 голов. Это тоже рекорд, но только для «Спартака». Кстати, раз уж упомянул о хоккее, московская «Динамо» была сильнее «Динамо» Минского в овертайме. А уже сегодня наши «Зубры» сыграют в гостях с «Ладой» в Тольятти. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: Микрофон.
1: Игра с благами цивилизации, вот так вот назовем. На кону у нас пауэрбэнк, вещь нужная, вещь необходимая. И очень хорошо, если она будет просто лежать, допустим, в бардачке вашего автомобиля. Вдруг телефон разрядился, а вам нужно срочно позвонить. Или, ну, всякое, всякое
2: может
1: быть.
2: Как показывает практика, пауэрбэнки не лежат. Они всегда с собой, они всегда в сумке, потому что, ну, такой у нас век. Всегда
1: а
2: в руках телефон.
1: Есть?
2: Конечно.
1: У меня нету.
2: Да как иначе? Ну, ты просто не так активно пользуешься телефоном. Тебе он нужен и не каждые, там, условно, 5 минут, хотя наверняка же, ну вот согласись, ну, поборолся бы. Вот спроси у своих, кому нужен пауэрбэнк. Я уверена, что будет лес рук.
1: У меня нет пауэрбэнка, кстати, вообще. Ну, он да, когда был, он был, поломался, и потом, ну
2: Назаренко,
1: и ладно.
2: Назаренко, я намек поняла, ну все. Поняла, ждем праздника.
1: Значит, ребята, все, значит, пауэрбэнк у нас на кону, игра называется «Закрытый микрофон». Мы попросили наших дорогих больших друзей Тео и Ольгу Рыжикову, известную пару певческую, такие шоуменистую такую пару, хорошие ребята, напеть одну известную песню. Они это сделали.
2: Сделали по-своему, неординарно.
1: Не раскрывая рот. Ну, поэтому и «Закрытый микрофон» называется игра. Сейчас, значит, вы послушаете, попытаетесь догадаться, что это за песня такая, ну и ваш вариант ответа на Viber, да, принимаем? На Viber. 7071-071. Давайте так. Кто догадается, тому пауэрбэнк и достается. Что ты так прищурно смотришь, как Ленин?
2: Нет. Я, если честно, в ожидании, потому что сказать вам по правде, мы здесь послушали эту аудиозагадку и такие, да, конечно.
1: Ну, слушай, вначале есть подсказка. Они еще записали подсказку.
2: Это
1: они,
2: важно.
1: Они добрые люди, не то, что душнилы, как мы с тобой. Поэтому слушаем, отвечаем, пауэрбэнк получаем. О, как.
3: Ну что, дадим подсказку нашим слушателям?
4: Дадим. Это артист с лучезарной улыбкой.
3: Это белорусский артист, и это не Тео.
0: Закрытый микрофон.

0: как вы думаете, что это за артист? Что за песня такая была?
1: Так, ну, задачка, конечно, со звездочкой, но ты посмотри, что происходит. Мне кажется, мы можем даже паузу не делать.
0: Давай, пока вот это скачет сейчас, пока скачет сообщение, чтобы не пробазить, давай мы все-таки сделаем небольшую такую паузу и потом подведем итоги. Чтобы честно было.
1: Ну, вот видишь, добрый ты все-таки человек, Саш.
2: Да? А я думал, я все-таки душнила.
3: Закрытый микрофон. Реклама на радио Витебск.
4: Все, у меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 7777.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: микрофон.
1: Сейчас узнаем, кому достанется пауэрбэнк. Мне, кстати, из ответов, пришедших на наш номер, понравился ответ одного из наших радиослушателей, Владислава, который написал: ерунда какая-то. Миша, эта ерунда стоит денег.
2: Да, да.
3: Да, здесь это правда, но я думаю, что он не про подарок, да, а про сложность. Таким образом высказался человек. Но, кстати, несмотря на это, все-таки были правильные ответы. Но, к сожалению, для других и, к счастью, для девушки, чей номер заканчивается на 2-4-5.
1: Ну, зачем ты так уже спрашиваешь?
3: Только что?
1: Давай ответ слушать.
3: А, точно. Ну, я уже немножечко... Ну, ладно, давай.
4: А вот теперь, внимание, пожалуйста, правильный ответ.
0: А это «Чужая милая».
4: От легендарного заслуженного артиста Республики Беларусь Александра
0: Солодухи.
5: Здравствуй, чужая милая, радость мечты моей.
1: Слушал бы, слушал.
5: Не разлюбить тебя
1: до самых последних дней.
5: Ты
1: же слова не знаешь, что ли, Дроздова?
3: Я знаю, я не могу позволить тебе встревать.
1: Давай.
3: Ты так светишься,
1: давай,
3: когда
1: давай.
3: Слышишь Солодуху,
1: давай,
3: Саша.
1: Давай, ладно, все, объявляем итоги. Громко говори, кто победил.
3: Так, ну все, номер, я думаю, многие услышали, но для тех, кто нет, рассказываю. 2-4-5, последние цифры номера Юлии.
1: Юлечка, вам достается пауэрбэнк вот с легкой вашей же руки, сами виноваты, выиграли, поэтому придете к нам его пауэрбэнк этот забирать.
3: Мне кажется, в таком еще Юлию никогда не обвиняли.
1: А, кстати, в ближайшем будущем мы вам буквально через 5-7 минут расскажем, кому достанется Алиса в честь нового сезона. Ну, Алиса, вы понимаете, про колонку идет речь. Так вот, да, расскажем, кому она достанется, результаты розыгрышей в Инстаграм. Да, правильно сказал. Правильно сказал, да. Молодец!
0: Закрытый микрофон. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, есть информация, для кого-то очень важная. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам возраста 20 до 36 лет, четкая дикция, грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by. До 15 сентября включительно откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Да, что ты смотришь на меня? Не, ну мы выбрали человека.
1: Такой жалостливый, такой, ой, заобьюзили бедоложечку.
0: Ну, я про это говорю.
1: Друзья, на самом деле.
0: Есть победитель, очень хорошо.
1: Есть победитель. Самое главное, что вы можете посмотреть, как это было в Инстаграме, чтобы удостовериться в прозрачности нашего эксперимента. Ну и нам остается только, наверное, назвать имя победителя, потому что действительно данные имеются, мы даже знаем, какого года рождения человек, потому что сознательно подошел к оформлению своей страницы в Инстаграме.
0: Ну что, нормальный мужской профиль, две фотографии.
1: Александр Николаевич, ну, мы вас поздравляем. Ваш ник в Инстаграме fitsner74.
0: Наверное, фитнесом, наверное, занимается.
1: Не знаю, а может быть это какой-то герой книги? А кто его знает? Или сериал? Я, кстати говоря, сейчас пишу в Инстаграм вам, если вдруг вы слышите сейчас эфир и слышите свое имя, я вас в скором времени поздравлю и попрошу кое-что сбросить. Об этом вы узнаете лично в сообщениях, ну а сразу после все расскажем вам.
0: А в следующие часы у нас также будет розыгрыш. Ребятушки, у нас есть еще колоночка. Просто колонка, портативная колонка. Без Алисы, но тем не менее, можно громко слушать музыку. Поэтому остаемся вместе с хорошей компанией.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Стало известно, что третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. В текущем году исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.
1: В мире.
2: Лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали в Кардиффе меморандум о праве на самоопределение, призвав правительство Великобритании подготовиться к конституционным изменениям. Об этом сообщает Билд со ссылкой на агентство Анадолу. Первые министры государств в совместном заявлении указали, что политический ландшафт меняется. Как пишут СМИ, меморандум создает политическую основу для дальнейших переговоров с Лондоном.
1: В Беларуси.
2: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подвел итоги проверки уровня боевой и мобилизационной готовности спасателей Витебского гарнизона. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Проверка проходила в период с 8 по 11 сентября. Учебный сбор был объявлен для личного состава областного управления МЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда области, а также Новополоцкого городского отдела, Полоцкого и Оршанского горотделов по чрезвычайным ситуациям. В ходе прошедшего сегодня совещания отмечено, что проверяемые подразделения готовы к переходу с мирного на военное время. При этом некоторые направления требуют дополнительного совершенствования. Руководитель спасательного ведомства принял ряд управленческих решений и поставил конкретные задачи. Он подчеркнул, что аналогичные проверки будут продолжены в других регионах страны. Тайны охотничьей кухни приоткрыли в музее под открытым небом на территории Национального парка Припятский. Об этом сообщает Белта. Масштабная дегустация и презентация охотничьего меню состоялась в единый день белорусской кухни. Праздник вкуса объединил любителей гастрономических традиций и профессионалов своего дела. Гостям нацпарка предложили уникальное путешествие. Центральным событием дня стала эксклюзивная дегустация блюд, приготовленных по старинным рецептам в современной интерпретации. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля, днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте, здрасте, добрый вечер, 19.07 в нашем городе. Торжественно радуемся новому сезону, и у нас все немножечко по-новому. Ну, вроде бы как всегда, но немножечко что-то по-новому. Ну, в частности, музыкального агента в это время уже не будет.
1: И сейчас кто-то за сердце схватился. Как?
0: Да, а приветики друзья. У нас раньше были, да, и поздравления. Целых два часа мы на это выделяем, но немножечко раньше.
1: Но не подряд.
0: С
1: 17 до 19.
0: Да, вот просто как-то так.
1: Да, в этом часу мы поговорим о жизни звезд, о каких-нибудь интересных, курьезных случаях. Ну и, конечно же, друзья, остается еще один розыгрыш, потому что мы же еще не подарили колонку.
0: У нас
1: но
0: есть
1: только
0: колонка.
1: Не Алису, да, а обычную. Но, тем не менее, хуже она от этого не стала. Умный вы, и вот колонка. Вот, пожалуйста, что
0: как
1: ты смотришь.
0: Как ты хорошо о наших радиодрузьях. Умный вы, и вот вам колонка.
1: Да.
0: Вместе вы будете умной колонкой. Замечательно. Разыграем через несколько минут.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: микрофон.
1: Потешная игра под названием «Закрытый микрофон». Мы уже говорили о том, что обычно мы, ваши, ну, мы, наши коллеги, напевали какие-то песни с закрытым ртом. Наши радиослушатели пытались догадаться. Сейчас мы обратились к звездочкам нашим, да, к настоящим певцам, певицам. Не то, что мы, как с тобой.
2: Да, но не для раскладов, не для каких, а для того, чтобы они исполнили задание. Кто-то пожалел, кто-то решил, что нужно добавить чуть больше загадочности. Вот давайте узнаем, кто же сейчас загадает загадку.
1: Есть коллектив, который называется «Чай-чай». Они часто звучат на нашей волне. Вот, и их мы попросили напеть кое-что, а вы пытаетесь догадаться. Кто догадается быстрее всех, получит портативную колоночку себе в пользование. Все, Viber 707-71-071. Ждем ваши варианты.
3: Друзья, всем привет! Это группа «Чай-чай» и я, Мария Будницкая. Поздравляю радио «Витебск» с началом нового сезона. Желаю еще больше музыки, больше слушателей и всегда отличного настроения. Слушайте мои треки в новом сезоне. А теперь попробуйте угадать мою любимую песню.
0: «Закрытый микрофон».

0: микрофон.
1: Там просто Анастасия за, ну, с запевом было, не с припева.
2: Да, я так поняла, я сначала такая, что-то джазовое, а потом как поняла.
1: Ну, я хочу сказать, что у этой,
2: джаза далековато.
1: У этой песни запев действительно такой нудноватый вообще. А вот припев знают все. Припев знают все.
2: Ну, вот сейчас мы и узнаем, действительно ли знают все, или это опять же нам так кажется.
1: Через пару минут давайте подведем итоги, что нам тут пишут наши радиослушатели.
0: Микро, микро, микро.

0: Закрытый микрофон.
1: Я не думаю, что наши радиослушатели такие ушастые, в хорошем смысле этого слова. Но большинство угадали, угадали песню. Вот. И, конечно, многие просто написали откровенно, это мяуканье каких-то пьяных котов. Ну и коты там были и мартовские, разные варианты.
2: Ну вот с этими вариантами и остаются люди без подарков. А все остальные, кто ответил верно, ведь это...

0: целиком поставить, послушать, а?
1: Так, не борщи.
0: Хватит, да? Да, действительно был Михаил Захарович Шуфутинский, 3 сентября. А кто у нас первый?
1: А кто у нас первый? Ну, к сожалению, у меня здесь написано неизвестно, но зато я знаю номер. Да. У меня написано 016.
0: Это у меня есть. Это Александр. Это наш Александр радиослушатель, который, между прочим, никогда ничего у нас не выигрывал.
1: Ого!
0: Но вот это вот ура специально для Александра. Он постарался, он выслушал там Шуфутинского в этом вот в мяуканье этих котов. С чем мы его и поздравляем. Вот такие призы, вот такие подарки, вот такое открытие нового сезона.
2: Радио Витебск. Слушай свои.

0: конечно, у вечернее шоу не можешь поблагодарить своего генерального партнера.
1: Да, партнер вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Хорош.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Культурные новости. Новости культуры.
1: О, знаете, друзья, мы с Анастасией долго думали и поняли, что не хватает желтухи в нашей программе, потому что это самое интересное. Вот помните, что мы недавно про шоу «Окна» вспоминали тут, да?
2: Да,
1: вот
2: было
1: же,
2: дело.
1: Вот же интересно, по телевизору сколько всего вот этого вот показывают, и все же залипают, смотрят на вот эти вот кошмары. Кто там, с кем там, чего там. И мы вот решили тоже перемывать по вечерам кости.
2: Но вы не бойтесь. Да, вы не бойтесь, вас это не коснется, ваши окна заглядывать не будем, ну или как мы не признаемся. А вот в голливудские окошки очень даже интересно порой заглянуть. В общем, я думаю, что ты слышал, и не только ты, что?
1: Ну, просто представляю, как из голливудского окна тянет сквозняком. Но...
2: Так,
1: давай, что принес, что этот сквозняк принес?
2: Все знают Тарантино.
1: Все знают Тарантино.
2: Вот я прям уверена, потому что он как раз таки...
1: Я не знаю, как в Орше, у нас в любом районе. Знаешь Тарантино? А тебе скажут, знаю, да. Вот там же, в том подъезде.
2: Да, вполне себе может быть. Так вот, этот мужчина...
1: Он просто, когда выходит от заката до рассвета, все забегают домой.
2: У тебя серьезные познания, я смотрю.
1: Ну, ладно, прости, давай.
2: В общем, что выкатило в очередной раз этот парень, этот эксцентрик? Он уже какой год говорит о том, что все, я устал, я снимаю свой последний фильм, и на этом мы заканчиваем.
1: Я слышу, что он говорит, все, я снимаю последний фильм. Да,
2: но ты понимаешь, что он уже 3 года снимает этот свой последний фильм, да, и никак закончить не может. И дело не в том, что там финансирование урезают, или что-то там случается на киноплощадке. Ничего подобного. Каждый раз он говорит, я написал гениальный сценарий. Это лучше, чем все то, что вы видели до этого. Кардинально все другое. А потом такой, ой, знаете, придумал. Ну вот передумал и все. Ну вот вдохновение не то. И вот так уже, ну вот правда, наверное, 3-й год. В этом году он анонсировал, что Брэд Питт снимается в главной роли. Что он уже собрал полностью каст актеров. Они уже готовы, уже чуть ли не гонорары им выплачены. Но, к сожалению, вот опять что-то пошло не то. Понимаешь? И он говорит, нет, я решил, что... Сначала он хотел про журналиста про какого-то снимать. Потом он хотел про какого-то, по-моему, маньяка снимать. Но могу ошибаться. В этот раз я даже не помню, о чем он хотел снимать, потому что, если честно, ну, чувствовало мое сердечко, что вот этим это все и закончится. А что ты думаешь по этому поводу?
1: Я ничего не думаю по этому поводу, потому что эта история мне знакома. У меня есть такой парень, который говорит, сегодня, вот с завтрашнего дня в рот ни капли, а вот сегодня, и так уже 3 года.
2: Квентином зовут, наверное.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Швейцария обсудили перспективы активизации двусторонних связей. Законопроект о трудовых отношениях рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики. Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно. Подробности в начале следующего часа.

0: пожалуйста, не говори так.
1: Ой, наша новая рубрика, друзья, очень грустная, про любовь, значит, и про любовные отношения среди звезд, вот этих всевозможных, под такую грустную музыку. Заставка хорошая, мне понравилась, из «Богатые тоже плачут». Я помню время, когда этот сериал показывали, на улицах вообще никого не было, только одинокие дети гуляли, и все.
2: Вот только такие новости по такую музыку и рассказывать, да. Мне кажется, знаешь?
1: Да, да, давай, нормально, хорошая музыка.
2: Я помню чудное мгновение. Ну ладно, а про другое здесь на самом деле, про то, что в каждой голливудской звезде где-то там глубоко внутри живет та самая славянская душонка. Ну вот, знаешь...
1: Именно душонка,
2: именно,
1: да?
2: Именно душонка,
1: а
2: да.
1: А что случилось?
2: Это немножечко серая часть. В общем, Эмма Робертс рассказала историю на том, как она встречалась с каким-то парнем. Ну,
1: я сейчас обрыгаюсь под эту музыку.
2: Музыкант, звезда.
1: Сделаю.
2: И тут эта прекрасная девушка, которую мы любим по ролям в фильме, она дарит ему книгу.
1: Как красиво.
2: Да, потому что тоже любит читать. И, видимо, она хотела, чтобы ее партнер проникся чем-то, что было внутри этого произведения. Но знаешь что? К сожалению, отношения не продлились слишком долго, и пришлось расходиться. И в тот момент...
1: И в память она оставила же книгу. Это же хорошо. Он теперь ее... Она стоит на полочке, эта книга, и он вспоминает о ней.
2: Но это было до того момента, как ей в интернете попалась реклама со стоимостью этой книги.
1: И что?
2: Забрала!
1: Отдушнила.
2: Ну...

0: ж, великолепные новости о том, что телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Наверняка кто-то уже слышал. Кого мы ищем? Талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам – возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь. Коммуникабельность – готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by. До 15 сентября включительно откройте двери в мир профессионального телевидения.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: 11:56 в нашем городе, и время неумолимо убежало от нас, и хорошая компания, естественно, с вами прощается.
1: Да, наш первый день новосезонной истории заканчивается. Это означает, что мы с вами преодолели тот самый понедельник, которого, возможно, многие боятся. Мне кажется, мы развеяли этот миф сегодня, и теперь можем смело отправляться в следующий день. Завтра вторник.
0: Да, ну и на прощание какая-нибудь веселенькая такая песня для поднятия настроения. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента. В новой редакции излагаются положения об эмблеме, ее изображении, а также описание знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается наградный квалификационный знак.
0: Политика.
1: Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета принял копию верительных грамот назначенного чрезвычайного полномочного посла Швейцарии в Беларуси Штефана Эстермана. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической и иных областях в контексте существующей

0: текущих рамочных условий, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире. Игорь Секрета пожелал дипломату успехов в его работе на благо дальнейшего расширения белорусско-швейцарских связей. В Минске состоялось заседание экспертного совета при Совете Республики. Под председательством Натальи Качановой обсуждались законодательные инициативы, которые напрямую затронут важнейшие сферы жизнедеятельности государства и общества. Одним из центральных вопросов повестки дня стало обсуждение масштабных изменений в законодательстве о трудовых отношениях. Главный приоритет – обеспечить экономику кадрами и одновременно усилить социальные гарантии, сообщил канал СТВ. Предлагаются новые механизмы противодействия теневой занятости. Ожидается, что появится больше возможностей у семей с детьми инвалидами, а молодежи предложат более гибкие формы занятости. Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляется институт наставничества. Белорусов предупредили о циркуляции в предстоящий эпидемический сезон трех вирусов одновременно – негриппостных респираторных, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии общественного здоровья сообщили, сейчас в Беларуси выявляют негриппозные вирусы, парагриппа, аденовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. При этом эпидемиологическая ситуация связана с острыми респираторными инфекциями, стабильная и контролируемая, она характерна для этого годового периода. По информации центра, в организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Эпидемиологи обратили внимание, что в сезоне штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля, днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск.
6: Вечер твоего города.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375 29 794 22 22.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси продолжается проверка боеготовности силовых ведомств. Сегодня представители госсекретариата вручили письмо о мониторинге. Проверке подвергнута 19-я механизированная бригада из Лепеля. Учение ОДКБ «Рубеж-2026» началось в Казахстане. Граждане Индии получили право оформлять электронные визы для въезда в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Министр обороны Республики Беларусь направился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Виктор Хренин примет участие в 13-м Пекинском Синьшанском форуме по вопросам безопасности. На полях форума запланированы встречи министра обороны Беларуси с коллегами, главами оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других стран. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. В Беларуси продолжается проверка боеготовности силовых ведомств. Сегодня представители госсекретариата вручили письмо о мониторинге. Проверке подвергнута 19-я механизированная бригада из Лепеля, в частности, одно из танковых подразделений. Личному составу предстоит совершить марш-бросок в указанные районы, подготовить всю технику и вооружение к немедленному применению. В дальнейшем уровень подготовки бойцов оценят в ходе контрольных занятий по тактической

0: и тактика специальной огневой и физической подготовки. Все итоги этой масштабной проверки будут детально проанализированы и доложены главе государства.
1: В мире.
0: В Казахстане на территории учебного полигона «Кактал» началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2026». На учении отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе организации. В совместном учении принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативной группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общая численность участников учения составляет около 1500 человек, более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе 115 беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
1: Политика.
0: Граждане Индии получили право оформлять электронные визы для въезда в Беларусь. Соответствующее решение Совет министров принял сегодня по инициативе внешнеполитического ведомства. В МИД рассчитывают, что переход на электронный формат поможет упростить поездки в Беларусь для индийцев и будет способствовать развитию межличностных контактов между двумя странами. Индийский рынок остается одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся в мире, поэтому упрощение визовых процедур, как ожидается, облегчит проведение деловых встреч, B2B-переговоров, а также подготовку совместных торговых и инвестиционных проектов.
1: Новости региона.
0: В Витебске стартовал второй этап областного смотра конкурса молодежных инициатив «Проектируй будущее 2026». Молодежь представит 31 молодежный проект. Напомним, ранее 14 проектов были презентованы в Новополоцке. Инициативы, набравшие большее количество баллов, получат финансирование для их реализации от областной ассоциации местных советов и депутатов. И на сегодня это все новости. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «Автогол».
2: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Ночью ожидается 6-11 градусов выше нуля, днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
4: В стиле рок.
5: Категория 12+.

0: you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might that you might make you like that twin on my thumb. Real nice, somebody show him.
1: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 18-21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: В эфире радиобар в стиле рок.
5: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио!

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность.

0: предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
1: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.